Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы по восточной половине временами дожди, местами грозы. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах местами шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 22-27, по западной половине холоднее 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, по западной половине 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, по западной половине 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Планета слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, по западной половине 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, по западной половине 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, по западной половине 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твое.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мультика.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 22-27, по западной половине 17-21 градус тепла, в Витебске будет плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: журнала «Беларусь-1», сообщает Белта. Между странами на межуниверситетском уровне заключено 10 договоров о сотрудничестве. В ходе визита ланкийской делегации в Беларусь подписаны документы, которые направлены на улучшение двусторонних экономических отношений. В соответствии с одним из них до конца года будет налажено прямое авиасообщение между Беларусью и Шри-Ланкой.
1: В мире.
0: Второй этап сухопутных учений из ряда стран НАТО начинается в Финляндии недалеко от российских границ, пишет РИА Новости. В учениях будет задействовано около 4500 военнослужащих, включая военных из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. О количестве техники, которую планируют задействовать в учениях, не сообщается. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией.
1: Политика.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удары по Ирану с новой силой, если Тегеран не согласится на условия сделки, устраивающие американскую страну. 9 мая Трамп планирует провести совещание с членами своей команды по нацбезопасности, чтобы обсудить дальнейшие варианты действий в отношении Ирана. Накануне глава Белого дома уже провел встречу с вице-президентом Джей Ди Венсом, спецпосланником Стивом Уиткофом, госсекретарем Марко Рубио и директором ЦРУ Джоном Редклиффом. У берегов популярных курортов Египта резко выросло число акул. По сообщениям СМИ, морские хищники стали чаще подплывать к туристическим зонам Хургады и Шарм-эль-Шейха с началом курортного сезона. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. От персонала требуют навыков оказания первой помощи. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 22-27 градусов, по западу плюс 17-21. В Витебске от 25 до 27 градусов тепла.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: фильм все-таки не отменяли. Но есть и хорошая новость. Если кому-то это поможет, то на улице, ну, достаточно тепло. Все-таки, конечно, о том, что на сегодня нам передают дожди и грозы, забывать не будем. Поэтому запасаемся зонтами, горячим кофе и, конечно, хорошим настроением, которое, ну, никак не должно зависеть от погоды. Вместе с вами будем двигаться не только по улицам города, но еще и, конечно, по нашему плейлисту. С вами на связи «Разбудит шоу». У микрофона Настя Гордеева. Всем хорошего, легкого первого рабочего дня этой недели.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телеграмм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Насчет безумных будней в целом на сегодня астрологи нам обещают достаточно позитивный день. Они даже говорят, что в этот понедельник у нас будет с вами огромнейший заряд бодрости и желания что-то делать, но вот торопиться не стоит, потому что какие-то там звезды куда-то заходят, и в целом что-то все равно не получится. Поэтому, если кто-то хотел что-то сделать, желание — это хорошо, но лучше все-таки отложить. Ну а теперь давайте разбираться с каждым знаком зодиака конкретно. Сегодня звезды дают овнам время для того, чтобы наладить деловые контакты или пообщаться с друзьями, обменяться какими-то новостями или обновить необходимые для своих планов средства связи. Покупки вас ждут. Тельцам же звезды намекают, что сегодня вам не стоит торопить события без веской причины. Если нет срочных дел, лучше потратить этот день на дополнительное изучение новостей и каких-то вновь открывшихся возможностей, в том числе в сфере коммуникаций. Сегодня сильной стороной близнецов остается дружелюбное общение, а также нестандартное и часто весьма прогрессивное мышление, позволяющее им быть в каком-то авангард событий. Многие из вас станут интуитивно хорошими прогнозистами, окажутся способны предвидеть неожиданный поворот событий в своей жизни или же в каких-то коллективных отношениях. Раки, вас в этот день звезды обнадеживают близкими положительными переменами, но советуют все-таки не торопиться и дать позитивной ситуации созреть самостоятельно. Возможно, кстати, она сформируется и даст свои плоды уже завтра. Также сегодня не будет лишним разобраться и в своих чувствах. Львам же сегодня рекомендуется заниматься формированием своих новых дружеских связей на будущее. А если такие связи уже созданы, то стараться поддерживать их. Также в этот день не помешает найти время для изучения новостей или каких-то свежих тенденций. В работе это определенно даст свои плюсы. В интересах Дев 18 мая сохранять в своем поведении сочетание общительности, любопытства, ну и, конечно, о целеустремленности не забывать. Ситуация непредсказуема и не гарантирует легкого успеха, но в ней могут найтись неожиданные возможности, которыми вам, друзья, не стоит пренебрегать. Сегодня в любых делах весам просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов. День предоставит вам хорошие возможности, но только в том случае, если вы будете действовать смело и нестандартно. Другими словами, консервативные пути сегодня не для весов. Жизнь ждет от вас свежих идей, вдохновения и креатива. Скорпионам сегодня лучше воздержаться от конкретного шага в новом направлении, так как он может стать преждевременным или же сорваться по некой случайной причине. Лучше использовать этот день для дополнительной подготовки. Стрельцам сегодня выдано поле для общения либо изучения возможностей коммуникации. Звезды советуют обращать внимание на новые, нестандартные и неожиданные форматы, которые набирают силу в близком кругу или же в мировом сообществе. Сегодня звезды советуют козерогам избегать важных дел и заниматься преимущественно рутиной, уделяя внимание необходимым обновлениям своей повседневной деятельности. Не стоит бояться, что будет упущен подходящий момент. Чем важнее начинание, встреча, работа над ошибками или что-то другое, тем больше оснований повременить хотя бы до завтра. Сегодня окружающие будут настроены по отношению к водолеям очень критично. Поэтому звезды гороскопа советуют дать вам возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых зависит ваше будущее. Например, с начальством. Если же все-таки не удается сделать так, то следует сделать все, чтобы к вашим действиям и словам было невозможно придраться. Сегодня есть и удивительный день, когда делам каких-то рыб, возможно, не всех, а возможно, как раз-таки и наоборот, не стоит вам ждать, друзья, подвоха. Конечно, это не значит, что вы можете полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Вам все-таки стоит помнить, что сегодня по внешним причинам задерживаются благоприятные для вас перемены. Любое несрочное начинание лучше отложить. А вот приятное и позитивное общение должно быть тут как тут, вот прям с самого утра. Поэтому, друзья, если все-таки кому-то сегодня хочется пообщаться, держите себя в руках, а вот если какие-то важные дела, они могут все-таки немножечко подождать до завтра, то давайте подождем. Единственное, с чем пока мы ждать не можем, конечно же, это классные треки.
1: Твое утро разбудит шоу.

0: 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Ох, друзья, с учетом нашей погоды есть у меня информация, которая точно лишней не будет. Внимание, забота, которая не спит. Аптеки «Добрые леки», которые теперь работают круглосуточно. Улица Воинов-Интернационалистов, 23 и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробную информацию можно узнать на сайте deleki.by.
1: Слушаешь радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. К 33-летию Витебской таможни запущен первый в области мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. В Китае состоялась торжественная презентация стенда Витебской области на международной торгово-экономической ярмарке. Витебске собирается развивать экзотический вид спорта. Подробности в начале следующего часа.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: Утро на радио Витебск.

0: Овчарки. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Утро-утро.

0: сегодня еще только понедельник, нам ничего не мешает строить планы на выходные, потому что повод определенно имеется. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с Гомелем. 22 мая в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Реклама.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, на самом деле посмотрела я карты, и дороги на самом деле пестрят у нас машинами, потому что много-много красных зон у нас имеется, но все они небольшие, поэтому буду думать о том, что совсем скоро вы проскочите все светофоры и доберетесь до своих рабочих мест. Но главное это делать безопасно, потому что как минимум одна авария на карте уже отображается. А если выезжать со стороны Билева в сторону города, если можно так выразиться, вот там вот на пересечении Московской и Терешкова есть уже авария, поэтому будьте внимательны и будьте, конечно же, осторожны. Ну а если дорожная ситуация в вашем случае позволяет, то, пожалуйста, милости просим передавать автоприветы. Прямо сейчас смотрите по сторонам, ловите номера мимо проезжающих автомобилей и, конечно же, присылайте к нам Viber по номеру 7071071. Добавляйте пару добрых слов, желайте доброго утра, хорошей погоды и все, что вашей душе угодно. Будет у вас на все про все несколько музыкальных минут, потом, конечно же, все зачитаем и все передадим. Поэтому 3, 2, 1, автоприветы!
1: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Вот действительно, асфальт у нас с вами тоже мокрый, друзья, поэтому безопасность, безопасность и еще раз безопасность на дорогах, потому что она превыше всего. Но все-таки нашлись у нас те смельчаки, которые находились в пробках, судя по фотографиям, либо же прогревали свои автомобили, поэтому и приветы к нам тоже прилетели. Начнем мы с Вадима. Он желает всем доброго утра понедельника. Передает привет Елене Андреевне Hyundai 1090, Сави Нахова 2152, Олегу Михайловичу на Лада Гранта 4421, Вадиму на МАЗ 1342. Всему коллективу Радио Витебск всем отличного дня и хорошего настроения. Также есть тут и улов. Поймал у нас Вадим Джили с номерами 0178, а также Toyota 4110. Вам направляются отдельные приветы. Олег тоже вышел с нами на связь. Желает доброго утра, ну и, конечно, ровных дорог, судя по ситуации. Так, есть у нас тут машина BLG, если я не ошибаюсь, 9779. Вам тоже улетает отдельный привет с волны Радио Витебск от Олега. Саш на связи, передает привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Hyundai, Сави Нахова и всему коллективу Радио Витебск. Также сообщает о том, что на автовокзале у нас имеется пробка. Собственно, в этой пробке поймал он Hyundai с номерами 4929, а еще есть тут и Шкода 0205. Вам отдельные приветы, ну и могу только предположить, что Саш желает побыстрее вам уехать вот с этой пробки. Так, вот и ответочка от Елены. Она передает привет на Кирова. Так, от черного Hyundai 1090, Шкоде 0867. Также есть привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Всему Радио Витебск и, несмотря на дождливое утро, всем отличного настроения желает Елена. Оля свои приветы отправляет Опелю с номерами 8996 на проспекте Московском. Андрей передает привет всему городу, желает всем доброго утра и не смотреть на погоду от Volkswagen 4732. Так, Марина тоже с нами на связи, желает всем доброго утра и отдельный привет направляется Mazda 7821, а также Nissan с номерами 2854. Есть у нас сообщение от Марго, говорит: доброе утро, любимый Витебск, передаю привет всем, кто вместе со мной тусуется в заторе на проспекте Черняховского. Всем хорошего дня. Так, собственно, мессенджеры наши, друзья, пустые уже совсем, поэтому я, в свою очередь, тоже желаю всем и хорошего дня, ну и, конечно же, отличного настроения. Без этого мы с вами абсолютно никак. Поэтому настраиваемся на позитив. Чуть-чуть нам осталось доработать, ну и все, пойдем уже отдыхать.
1: Реклама на Радио Витебск. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белым местом.

0: 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: passion.
1: Вот знаете, друзья, о какой-то мелодраме нам тут с вами поют, и оказывается, что пары, которые разговаривают поздно ночью, именно они строят более глубокие связи, потому что наш мозг наиболее честен, когда мы с вами устаем. Вот я искренне надеюсь, что все те счастливчики, которые действительно разговаривали полночи, они выспались, проснулись и уже готовы с полноценным каким-то боевым настроем идут на свои рабочие места и собираются полноценно поработать, ведь сегодня же у нас понедельник. Поэтому прямо сейчас будем давать вам трек такой небольшой для разгона, чтобы все, кто не успел проснуться, успели. Ну а затем, конечно, свежие новости.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. К 33-летию Витебской таможни был приурочен запуск первого в области мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Он предназначен для бесконтактного досмотра грузов и транспортных средств. Для этого применяется новейшая технология визуализации, сообщает Витебичебай. Комплекс распознает органические и неорганические вещества, металлы и маркирует их определенными цветами. Это позволяет быстро и безопасно выявлять контрабанду и товары, не указанные в декларации, благодаря чему время таможенного осмотра сокращается до 10 минут, что значительно ускоряет процесс таможенного оформления. В условиях переориентации логистических потоков на восток наличие такого оборудования укрепляет позиции Витебщины как ключевого транспортного узла между Белоруссией и Россией и повышает привлекательность региона для транзитных перевозок.
0: Новости региона.
1: Витебский планирует

0: Пожалуй, главное отличие падала от тенниса – это право отбивать мяч после отскока в корт от стенок, огораживающих спортплощадку. Это дает возможность игрокам использовать стены в своих тактических действиях. МЛ «Витебск» одержал вторую крупную победу подряд. Завершился матч МЛ «Витебск» и Дзержинского «Арсенала» в чемпионате страны по футболу со счетом 3-0. МЛ «Витебск» закрепился на первом месте, увеличив отрыв от преследователей до 4 очков. Правда, у одного из них, минского «Динамо», игра в запасе. Также матчи 8-го тура сыграли «Витебск» и «Нафтан». Команда областного центра разошлась миром в гостях с «Торпедо Беласа» 1-1. «Витебск» занимает 10-е место. Новополочане дома проиграли «Славе» 0-1. «Нафтан» замыкает турнирную таблицу. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 22-27 градусов, по западу плюс 17-21, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Витебск разбудит шоу.
1: Ну что ж, друзья, стартуем очередной час на волне радио Витебск. С вами продолжает вместе находиться «Разбудит шоу». У микрофона все так же Настя Гордеева. И знаете, смотрела я тут прогнозы погоды. Понятное дело, что на сегодня синоптики нам супер хорошей погоды не обещали. Вплоть до оранжевого уровня опасности было объявлено по территории всей Беларуси. И дожди, и грозы, и сильные порывы ветра. В общем, все в лучших традициях и все к нам. Но, тем не менее, есть положительные новости.

0: Потом жаркое такое, знаете, не по сезону. Что касается июня, говорят, что температура будет в среднем, ну, похожа на стандартную норму. А вот июль обещает быть достаточно жарким. Более чем жарким, я бы могла сказать. И особенно, что касается хороших новостей, так это то, что осадков не должно там быть слишком много. Понятное дело, все мы знаем те даты, когда по Витебской области, по крайней мере, точно дожди будут. Но, тем не менее, жара летом – это хорошо. Поэтому будем настраиваться на позитивный лад. Будем ждать солнца вместе с вами. Для вас у нас составлен крутой плейлист. Конечно, про игры тоже не забываем, поэтому оставайтесь на волне.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: можно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: А знаете, оказывается, даже наш организм хочет, чтобы мы улыбались. Потому что для того, чтобы нам улыбнуться, мы задействуем всего 17 мышц. А вот для того, чтобы нахмуриться, целых 43. Поэтому в целом, да здравствуют мимические морщины, если кто-то любит ходить с недовольным лицом. Ну и, конечно, все-таки в понедельник напрягаться, друзья, нам не нужно определенно. Поэтому нужно просто улыбаться. Если не хотите сидеть вот просто с каменным лицом, тогда определенно улыбка лучший вариант. Потому что пока вы будете хмуриться, мало того, что лицо устанет. Те, кто ходит с недовольным лицом, часто это замечают, наверное. Вот, поэтому настраиваемся на позитив. Можно поговорить с коллегами, сходить на небольшой перерывчик, попить кофе, рассказать, как же прошли ваши выходные, потому что я думаю, что какие-то позитивные моменты, они определенно случились. Все-таки погода позволяла. Поэтому, друзья, улыбаемся.
1: Вставай! Разбудив шоу! Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: есть еще одно место, где действительно можно поймать состояние эйфории. Это же, конечно, футбольные матчи, потому что как раз-таки футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Гомелем. 22 мая в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов, велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Виктор Лукашенко поздравил национальную команду по самбо с успешным выступлением на континентальном форуме в Тбилиси. В США обвинили Кубу в военных планах против Вашингтона. Во Франции могут выдать ордер на арест Илона Маска. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Овчарки. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: несколько секунд вашего времени, но все для того, чтобы напомнить вам держать телефоны поближе и делать приемники погромче, потому что буквально через несколько музыкальных минут будем мы с вами играть и разыгрывать что-то классное, интересное. Поэтому оставайтесь на волне.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама.
1: С 21 по 24 мая в Грин фисташки жареные соленые 42,99 за килограмм. Кофе Лавацца Крема и Густо 19,99 за 250 грамм. Набор конфет Ферреро Роше 19,99 за 125 грамм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by 375-44 560 60-61.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем. Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
9: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Макс Тайм.
1: Ну что ж, друзья, обнуляем мы список прошлой недели и прямо сейчас начинаем набирать новые. Собственно, к нам залетает 5 человек. Каждую пятницу разыгрываем мы крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Задания абсолютно простые. Есть вопрос. Ваша задача — написать нам вайбер по номеру 707-71-071 ваш вариант ответа. Если ответ верный и вы сделали все первым, то, пожалуйста, место в списке определенно ваше. И уже в пятницу мы узнаем имя счастливчика, который и увозит с собой домой такой крутой подарок. Собственно, с учетом того, что сегодня понедельник, вопрос будет, мне кажется, самым простым, который только можно придумать. Все мы знаем, что вчера наши друзья и партнеры футбольный клуб МЛ Витебск сыграли с Дзержинским Арсеналом. Мне нужно знать счет. Присылайте ваш вариант ответа. Вайбер 707-1-071.
0: Радио Витебск.

0: Ну, почти, почти все варианты ответа были верные. Больше всего мне понравился вариант ответа от Миши. ML выиграл. Логично, логично, Миш, если мы спрашиваем, значит, да, конечно, ребята выиграли. Но в целом, действительно, счет был 3-0 в пользу наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Фактически все, как уже и говорила, ответили верно, но первой с заданием справилась Людмила. Правда, тяжело было докопаться до этого первого сообщения, потому что сегодня какая-то невероятная активность. Люд, последние цифры вашего номера 81-30. Ставлю лайк вам на сообщение и, конечно же, чуть позже с вами свяжусь и расскажу, что мы делаем дальше. Друзья, ну а всем остальным могу только пожелать удачи уже завтра.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебс».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: так, друзья, незаметно, но с другой стороны, достаточно быстро добрались мы до финала и второго часа «Разбудит шоу». В целом это половина. Поэтому не буду никого задерживать. Просто желаю всем хорошего дня и услышимся в следующие 60.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. По поручению президента парламентская делегация Беларуси сегодня направилась с визитом в Азербайджанскую республику по приглашению председателя Мили Меджлиса. В Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Также ожидаются встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко на высоком уровне. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений – определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей.
1: В Беларуси.
2: Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил национальную команду по самбо с успешным выступлением на континентальном форуме в Тбилиси. Он отметил, что белорусская школа самбо традиционно ярко проявляет себя на международной арене, объединяя единомышленников и высококлассных специалистов, которые любят свое дело и ведут команду к успеху. В активе нашей команды 10 наград, 2 золотые.

0: и исключает возможности выдачи ордера на арест американского предпринимателя Илона Маска. Это связано с расследованием, которое французские правоохранители ведут в отношении бизнесмена и принадлежащей ему социальной сети X. В апреле текущего года Маск не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний. Ранее в феврале обыски прошли во французских офисах соцсети. А 7 мая газета «Манде» сообщила, что прокуратура столицы Франции инициировала предварительное расследование в отношении Маска и его компании. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 22-27, по западу от 17 до 21 градуса тепла. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: все прекрасное дается нам легко и просто. Главное – смотреть по сторонам.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».
5: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Буди, проспали!
1: Какая замечательная рубрика «Буди, проспали». И, друзья, если вы действительно проспали, возможно, не сегодня, возможно, на днях, то есть такой вариант развития событий, что вы просто немножечко подустали от каких-то рабочих моментов или бытовых вопросов. И решение у нас тоже, кстати, имеется. Между прочим, в России придумали такой проект, запускают каникулы для выгоревших людей. В Шаолинском монастыре, если что, вы можете туда поехать, вас увезут, собственно, в Китай, научат кунг-фу, китайскому языку сводят в Диснейленд, на кормят местной кухней, и все это вы будете делать 22 дня и 21 ночь. Мне кажется, это лучший летний лагерь, о котором мы с вами только могли слышать. Буквально как будто бы побывали в каком-то боевике в роли вот актера, да, при этом при всем отдохнули, расслабились, вкусно поели, посмотрели на мир. Поэтому, если не знали, чем заняться, то, пожалуйста, вот такой вариант имеется.
0: Проспал? Разбудит шоу! Снова танцуем.

0: реклама на радио Витебск.
1: С 21 по 24 мая в Грин фарш из свинины 10,89 за килограмм. Филе скумбрии, мороженое 7,99 за 500 грамм. Грудка цыпленка 8,39 за килограмм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by 375-44 560-60-61.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останови.

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: побывать можно не только рядом с океаном, но и на трибунах футбольного поля, болея за любимую команду. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Гомелем. 22 мая в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Горячий хит на радио Витя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси началась выдача договоров о целевой подготовке врачей. Два истребителя потерпели крушение на авиашоу в США. В Эрмитаже посетитель уселся на большой императорский трон. Его задержали. Подробности в начале следующего часа.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: Утро на радио Витебск.
3: You'd better run and hide. Mind to the side. Everybody wants to stay alive. Step to the side. You'd better run and hide. Mind to the side.

0: Лови момент.
1: Ну что ж, друзья, давайте ловить тот самый момент, давайте делать снимки прямо здесь и сейчас. На самом деле для этого нужен всего лишь ваш мобильный телефон и немножечко желания. И все, фотографируйте абсолютно все, что находится рядом с вами, все, что вас окружает, все, что радует ваш глаз. Единственный нюанс, как уже говорила раньше, сегодня у нас отмечается Международный день сирени. И если вдруг на глаза вам попадается что-то сиреневое, фиолетовое, да или уже, бог с ним, розовое, пускай это будет так, присылайте такую подборку, попробуем сделать цвета. А если нет, то, пожалуйста, абсолютно все, что угодно, и неважно ни цвет, ни форма, абсолютно ничего это не имеет никакого значения. Номер для Вайбера и Телеграма 7071-071. Будет у вас буквально несколько музыкальных минут на то, чтобы все это дело сделать. Ну и потом, как всегда, краткий комментарий по некоторым фото озвучим, а всю остальную подборку можно будет посмотреть в нашем Телеграм-канале «Радио Витебск». 3, 2, 1, фото!
0: Твое утро! Разбудить шоу! Реклама.

0: адресу проспект Строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
4: Вода минеральная «Минская 4» – 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса Дмитриевская 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
5: Ника, давайте экономить вместе.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: таких же красивых фотографий я вам скоро закину в телеграм-канал «Радио Витебск». Ну а пока для тех, кто не успел, вайбер, телеграм, номер 7071071. Фотографируем здесь и сейчас и присылаем.
1: «Радио Витебск» в ритме твоего города.

0: Ну все, однозначно плюс вайб. По крайней мере, вайб такого весеннего настроения однозначно у нас присутствует. Собственно, фотографии ваши я просмотрела. Красота невероятная. Абсолютно всем и каждому спасибо за участие. И вот есть у меня девчонки, которые сделали действительно ход конем. Татьяна, Настя, Лилия, Юлия прислали фотографии прекраснейшей сирени. За что вам отдельное спасибо. Как будто даже запах смогла почувствовать. Есть еще и Евгения. Она у нас поймала вчерашний закат, но там действительно цвета присутствуют. И розовый, и сиреневый, и фиолетовый. Красота невероятная. Оля тоже красотка. Она просто в одежде подходящей. У нее такой, знаете, и с сиреневым, и с синим, и с фиолетовым. И мне кажется, все цвета там присутствуют, а оттенки на пиджаке. Поэтому, Оля, вам отдельный лайк, селфи невероятное. Вова, вам отдельное сочувствие, потому что у нас первый рабочий день Германии, пишет нам человек. И, собственно, здесь красивые поля, чистое небо, все в лучших традициях. Алексей у нас тоже где-то катается и поймал поле. Красивое, невероятное. Поэтому, друзья, спасибо абсолютно всем и каждому, кто успел поучаствовать. Полная подборка через несколько минут будет в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Поэтому обязательно всем к просмотру. Ну и, конечно, лайки, лайки, лайки.
1: Лови момент. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Ух, друзья, все мы знаем, что понедельник день тяжелый, кортизол у нас на пределе, потому что мы немножечко стрессуем, нам трудно встать, трудно добраться до рабочих мест и еще труднее, конечно же, начать работать. Но в целом есть решение. Покупайте авокадо и ешьте его с удовольствием, потому что, как говорят исследователи, что именно этот фрукт снижает кортизол и помогает нам оставаться на нужной волне. Что же касается нашей волны, мы с вами двигаемся прямо по курсу к чему-то очень вкусному, очень горячему и очень сытному.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в Беларуси. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты пункты во всех регионах. Работают с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Задать интересующие вопросы и уточнить детали оформления можно по телефону. Фоном горячих линий. Они организованы в каждом регионе.
0: В мире.
1: Воздушное пространство Литвы вторгся, а потом упал на ее территорию украинский беспилотный летательный аппарат. Его не зафиксировала система воздушного контроля. Об этом сообщил министр обороны Роберто Скаунас, сообщает ТАСС. По словам министра, имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками, отметил Роберто Скаунас. Он добавил, что это сложная работа, которую начали всего несколько месяцев назад. Страшно завораживающее зрелище из американского штата Канзас. На северо-западную часть обрушилась мощная песчаная буря. Огромное облако пыли поднялось из-за ураганных порывов ветра. Густая стена из песка и грязи накрыла регион и практически полностью заблокировала видимость на дорогах. Помимо пыли, атмосферный фронт принес в регион сильный грозовой шторм, крупный град и угрозу формирования торнадо. В Эрмитаже мужчина сел на большой императорский трон, его задержали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Северо-Западного округа Росгвардии. Посетитель музея в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на большой императорский трон. К мужчине сразу же подошла смотритель и сделала замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно. Росгвардейцы вместе с сотрудниками безопасности учреждения задержали нарушителя, несмотря на попытки сопротивляться. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юки», пломбир.

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: только здороваемся и желаем всем хорошего дня. А вот что касается полезной информации и полезной еды, это, пожалуйста, минутка такая у нас имеется. Оказывается, люди, которые не могут есть без просмотра чего-то в совместимости вот с этой едой, они больше подвержены депрессии. То есть не то, что нам всем известно, что организм не чувствует чувство сытости и так далее, да, это мы и так все знаем. Но вот, оказывается, и депрессовать мы с вами можем начать. Поэтому, если не хотите депрессии в этот дождливый и так пасмурный понедельник, то включайте радио, потому что все-таки слушать никто не запрещал. Разбудит шоу остается с вами на волне. У микрофона Настя Гордеева. Поехали!
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

завершению хотя бы рабочей его части, потому что все-таки не привыкли мы после выходных сразу с головой окунаться в работу. А вот что касается другой стороны, той самой скорости, так это я о том, что времени у нас с вами остается не так много, что-то около 45 минут на все про все, поэтому давайте будем заниматься тем, что в понедельник нам очень даже нравится. Не будем думать, а будем просто делать наобум. Поэтому прямо сейчас берем свои мобильные телефоны в руки. В поле для ввода сообщений в Вайбере вводим стартовую фразу, которую я совсем скоро вам озвучу. Номер для Вайбера 707-1-071. Как только введете слова, которые я проговорю, добавляйте туда те, которые предлагает вам автозаполнение вашего смартфона. Собственно, у вас получается целое предложение. Именно его целиком вы нам и присылаете. Через несколько музыкальных минут все дело это озвучим. Ну и все. Поэтому прямо сейчас для вас стартовая фраза. Если сейчас не выглянет солнце, я... А дальше то, что придумает ваш умный гаджет. Повторяю еще раз фразу. Если сейчас не выглянет солнце, я... Ну и посмотрим, что же будет. Поехали!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Чего так напрягаемся?
8: Зачем тратить столько времени?
9: Зачем куда-то ехать?
10: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
11: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Ну что ж, давайте разбираться, как сработало ваше автозаполнение. Я вам выдавала стартовую фразу, которая звучала следующим образом. Если сейчас не выглянет солнце, я... А вот дальше уже все придумывал ваш смартфон. Поэтому прямо сейчас переходим к вашим сообщениям. Первая на связь вышла Аня. У нее вариант достаточно логичный. Если сейчас не выглянет солнце, я не смогу выйти из дома. Ань, было бы хорошо, если бы мы могли гулять с вами только под солнцем, а все остальное время оставалось у нас выходными днями. Назовем их так. Но нет, работа сама себя не сделает. Юлия и с Андреем говорят, что если не выглянет солнце, то они будут спать, что тоже вполне себе хороший вариант. Все мы знаем, что под дождь спится как нельзя лучше. Вариант от Саши звучит следующим образом. Если сейчас не выглянет солнце, я вас очень сильно люблю, а также осуществление любых действий в отношении меня. Вот тут искренне верю, что работало автозаполнение. Жень тоже прислал свое сообщение. Если сейчас не выглянет солнце, я не знаю, как это можно будет сделать. Что-то, видимо, в дождь не делается. Вероника пишет, если сейчас не выглянет солнце, я буду ждать тебя за это время, и я не знаю, разберемся мы с ним. Вот не знаю, с кем-то или с солнцем, но в целом, если после того, как вы разберетесь, солнце все-таки появится, да будет так. Татьяна нам написала, если сейчас не выглянет солнце, то я буду спать и все равно не буду ничего делать. В сонную компанию отправляем тоже и Таню. Саш пишет, если сейчас не выглянет солнце, я не могу сказать, что я тебе звонил сегодня. Видимо, тоже как-то это относится одно к второму. У Елены все достаточно логично и не очень весело. Если сейчас не выглянет солнце, я пойду сначала радость грядки, а потом полоть грядки. Поэтому тут уж выбирайте сами. Но если грядки приносят радость, то, пожалуйста, милости просим. Так, вариант от Лизы. Если сейчас не выглянет солнце, я не пойду в магазин и не куплю себе новые вещи. Лиз, вот тут не надо себе отказывать в приятном. Идите, несмотря на дождь, возьмите зонтик и прогуляйтесь. Если сейчас не выглянет солнце, я скажу, когда можно будет открыть холодильник и посмотреть, что там происходит. Кать, если вы планируете сделать набег на холодильник, то утро на самом деле не худшее время, поэтому все отлично. Сергей пишет, если сейчас не выглянет солнце, я буду ждать, когда будет дождь. Скоро, Сергей, что-то мне подсказывает, что скоро. Если сейчас не выглянет солнце, я буду искать выход из ситуации, пока все будет хорошо, пишет нам Андрей. Руслан тоже свой вариант не забыл прислать. Если сейчас не выглянет солнце, я уже говорил вам, всем здоровья. А вот это прекрасное пожелание. Яна тоже написала, если сейчас не выглянет солнце, то тогда можно и в парк сходить, если ты хочешь, чтобы мы были вместе. А это немножко на угрозу почему-то похоже. Вариант от Вовы тоже прилетел. Если сейчас не выглянет солнце, я оно выглянуло. И фото подтверждение у нас имеется, правда, с Германии, друзья. Поэтому, ну, кто хочет посмотреть, могу лично скинуть фотографию. И Дима у нас остался на финал, говорит, если сейчас не выглянет солнце, то я не буду тебе давать больше денег и не буду больше ничего делать. Дим, вот лайк вам на сообщение, но на самом деле, я надеюсь, такого вы никому не говорите. И все-таки пускай тогда лучше действительно выглядывает солнце, друзья. Всем спасибо за активность. Двигаем дальше.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. В Париже стартует квалификация второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. Первой из трех белорусских теннисисток на корт Эрлан-Гарос выйдет Алена Фалей, которая встретится с итальянкой Лизой Пегата. Также сегодня свой стартовый матч проведет Александр Соснович, который будет играть с американской теннисисткой Уитни Асигве. Во вторник, 19 мая, белорусская Ирина Шиманович встретится с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Чтобы пробиться в число 128 участниц основного этапа, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко стартует в столице Франции с 1/64 финала, где ее оппоненткой будет одна из победительниц квалификации. Год назад Соболенко добралась до финального поединка Ролан-Гарос, в котором уступила американке Кори Гауф. Белорусская Алина Горнасько завоевала медаль на первом этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике в Португалии. Лидер нашей национальной команды стала призером в упражнении с лентой. В финале Горнасько заняла третье место. Выше расположились итальянка Тара Драгас и Вера Тугалукова из Кипра. Также белорусская стала пятой в программе с булавами и седьмой с мячом. Накануне Алина замкнула пятерку лучших в многоборье. Участие в турнире в Португалии приняла еще одна наша спортсменка Николь Лиута, которая показала шестой результат в финале с лентой и была восьмой в упражнении с мячом. В многоборье Лиута финишировала 16-й среди 55 девушек. На базе РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке определились призеры турнира по троеборью под эгидой Международной федерации конного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации конного спорта. На турнире выступили сильнейшие представители национальной команды Беларуси, а также участники из России, которые соревновались на протяжении 4 дней. Победу в основном зачете одержал белорус Александр Зеленко на коне по кличке American Boy. Вторыми стали россиянин Илья Пахомов и Кэссиди. Тройку лучших дополнили наша Анастасия Шклинкова и Скайберри. В юниорском зачете первое место заняли белорусская Варвара Красовская и ее конь Фликер. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: друзья, под старые хиты будем ждать новых побед. А ждем мы их, конечно же, от футбольного клуба МЛ Витебск, который приглашает нас на матч высшей лиги с Гомелем. 22 мая в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Радио «Витебск».

0: die. Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Наша музыка на радио «Витебск».

0: завтрак.
1: Ну, конечно, пришло время подкрепиться. И знаете, оказывается, что некоторые нутрициологи хотят нас уверить в том, что пицца – это более здоровый вариант завтрака, чем большинство каких-то хлопьев. Вот именно такое выражение нашла я в сети от некоторых диетологов. Насколько верное оно, тут я уже ручаться не могу. И тем не менее, для всех, кто хочет подкрепиться, милости просим в эфир. Номера студии 60-20-60-60-20-70. Перед тем, как дозвониться, конечно, есть просьба внимательно изучить положение, которое есть на нашем сайте radiovitebsk.by или же в наших социальных сетях. А дальше дело за малым. Отвечайте на вопрос. Если все верно, то, пожалуйста, пицца ваша. Собственно, вопрос сегодня у нас звучит следующим образом. Мы просили сотрудников Радио Витебск озвучить свой вариант ответа на фразу «солнечное блюдо». Вот какая ассоциация у них имеется? Давайте смотреть, совпадут ли ваши ответы с самым популярным среди наших сотрудников. Первому человеку говорим «доброе утро».
2: Доброе утро.
1: Ну, рассказывайте.
2: Я думаю, что это пицца.
1: Ну, нет, не пицца. Есть немножко другой вариант блюда, который все-таки, ну, как минимум, визуально может ассоциироваться у нас с каким-то солнечным вайбом. Говорим следующему человеку. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Рассказывайте ваш вариант ответа.
3: Я думаю, что это яичница.
1: Вот берете и думаете, что яичница. А почему? Потому что я говорю, что немножечко визуально может быть похоже.
3: Ну, может быть, и тем более желтенькая.
1: Ай, ну и все, не буду я вас томить. А зачем? Понедельник и так действительно трудный день, поэтому аплодисменты вам. Рассказывайте, как зовут вас.
3: Спасибо, я Ольга.
1: Оля, очень приятно. Пользуясь моментом, передавайте привет, и, возможно, есть повод кого-то поздравить.
3: Да, передаю привет мужу, он сейчас на работе. Солнышко мое, крепись, скоро отпуск. Ну и всем остальным я желаю прекрасной весны и хорошего настроения.
1: Ой, как прекрасно. Особенно вот эта, знаете, моральная поддержка, она никогда лишней не бывает. Собственно, вечером сможете крепиться уже вместе, точнее, подкрепиться пиццей чуть позже. Расскажу вам, где и как вы ее сможете забрать, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Друзья, ну а мы с вами давайте слушать, какие же варианты ответа были еще.
4: Бутерброд.
5: Горячие бутерброды.
4: Клубника в сливках.
6: Омлет.
7: Пицца.
8: Яичница.
9: Яичница.
10: Яичница.
11: Яичница.
12: Яичница.
1: Ну вот так вот, чтобы долго вас не томить, все яичницы у нас собрались под финал вот этой озвучки. Поэтому, друзья, все было сделано верно, ответ получен, поэтому еще раз поздравляем победительницу, ну а всем остальным говорим не расстраиваться. Второй завтрак продолжится завтра на волне с 10 до 11.
0: Второй завтрак. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск».

0: проведения лотереи 3 января 2029 года.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.

0: Всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

ситуация покинула чат, то жуйте сырые листья базилика. Именно так нам говорит одно из исследований. Не знаю, насколько это вкусно, безопасно, что помыть их нужно, так это точно факт. И тем не менее, вдруг кому-то походит такой вариант ответа. Если что, пишите свои лайфхаки для того, чтобы как-то наладить свою концентрацию рано утром. Ну, а я все, буду покидать свое рабочее место, уступать его для Наташи Баталко, потому что она для вас подготовила и крутую музыкальную новинку. И проголосовать вам, конечно, за прошлую неделю надо будет, за все новинки, которые она презентовала. Звездные новости тоже она с собой принесла, поэтому все в лучших традициях вас ждет уже с 11 утра. Последние 4 часа с вами на связи была «Разбудит шоу». У микрофона была Настя Гордеева. Всем хорошего дня, всем пока-пока, всем музыки!

Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В мае в Беларуси завершаются отборочные туры первой республиканской военно-прикладной игры «Прорыв». Об этом СББАЙ сообщили в Республиканском центре экологии и краеведения. Участниками игры «Прорыв» являются студенты очной формы обучения учреждений высшего образования страны. Сама игра проводится в целях совершенствования системы патриотического воспитания и военно-прикладной подготовки студенческой молодежи, содействия становлению активной гражданской позиции молодых граждан, формированию верности долгу по защите Родины, воспитание уважения к воинской службе. В период с марта по май проходят внутривузовские областные отборочные туры. Заключительный этап игры «Прорыв» пройдет в июле на базе Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.
1: В Беларуси.
2: Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. По итогам заседания гимнастического исполкома принято решение допустить белорусов и россиян всех возрастов к соревнованиям с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение вступает в силу незамедлительно. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Белорусские милиционеры за минувшие сутки приняли около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщает МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрированы 3 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность совершения платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 70 счетам. Правоохранители задержали курьера мошенников. У него изъято 15 тысяч рублей. 18 мая – Международный день музеев. Обмен уникальными коллекциями делает белорусские площадки мировыми культурными мостами.

0: дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-27 градусов, по западу от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: И снова на нашем и вашем календаре поменялась дата и день недели. На часах быстротечно летит время, и настала пора новой трудовой недели, с которой я, кстати, собственно, всех поздравляю. Весело и дружно встречаем ее на волне радио Витебск. Сегодня, ребята, если заглянуть в календарь, то там действительно отмечаются много разных событий, но хочется остановиться на таком празднике, как День встречи с прекрасным. А это прекрасное, если сейчас немножечко пообсуждать, я считаю, повсюду в жизни, и для каждого оно может быть своим. Главное, как говорится, уметь все это дело замечать, ну и, естественно, восхищаться. На тему прекрасного у нас тоже будет для вас очень много всего замечательного. Самое главное — это море классной музыки, которую мы, естественно, продолжим слушать и будем делиться ей уже в рамках музыкального бранча. Как слышите, Наташа Баталка на своем рабочем месте, так что со старта программы просто скажу всем привет, пожелаю хорошего дня, ну и, конечно же, легкого понедельника.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багет».

0: Бранч премьера.
1: Наша программа «Девчонки-мальчишки» буквально недавно началась, а значит, настало время запускать в эфир какую-нибудь новинку для того, чтобы мы могли ее не просто послушать, не просто пополнить свои плейлисты, но и, естественно, проголосовать вместе и решить ее дальнейшую судьбу в эфире. Так вот, сегодня, в этот понедельник, нам заглянут талантливые девчонки, творчество которых очень многие любят и уважают, и несмотря на большую разницу между ними в возрасте, каждая по-своему на самом деле уникальна. Это Мадонна и Сабрина Карпентер. Не так давно они представили свой новый трек под названием «Bring Your Love», что в переводе означает «Прояви свою любовь». Релиз вышел после их совместного выступления на фестивале Coachella, где Мадонна, кстати, стала специальной гостьей во время выступления Сабрины Карпентер. Ну и для поклонников обеих певиц это стало, на самом деле, не просто каким-то неожиданным дуэтом, а заметным поп-событием, потому что после этого песня возглавила еженедельный читательский опрос Billboard среди новых музыкальных релизов. Кстати, вот эта вот новинка, которую мы сегодня будем слушать под названием «Bring Your Love», связана с будущим альбомом Мадонны под названием «Confessions 2», который продолжает линию ее танцевальной эпохи середины 2000-х. И вот появление песни с плотной клубной, так сказать, основой выглядит на самом деле здесь не случайным возвращением к прошлому, а, наверное, больше продолжением той музыкальной эстетики, но уже в новом контексте, благодаря как раз-таки Сабрине Карпентер. Она придает композиции связь с современной поп-сценой. Тем более, что за последние годы, не будем забывать, Сабрина тоже стала одной из самых заметных американских певиц уже нового поколения. И как раз-таки дуэт с Мадонной выстраивает диалог между артистками, которые, наверное, по-разному проходят через внимание публики. Так вот, главная тема песни «Bring Your Love» на самом деле связана с правом просто оставаться собой в этой жизни. Мадонна поет о жертвах, цене выбора и работе, сделанной ради любви. Это можно прочитать как обращение к публике, к медиа и музыкальной индустрии, где любой шаг артистки быстро становится поводом для обсуждения. Ну, вот на самом деле, если задуматься, не такая уж легкая жизнь у тех, кто работает в мире шоу-биза. Вот, наверное, про это девчонки нам и будут сегодня петь. Так что давайте сейчас послушаем эту новинку, а потом оценим ее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Тем более, друзья, пост уже ждет ваших реакций.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белым

0: 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Американская певица Холзи сыграет главную роль в хорроре под названием «Заменитель», а вот спродюсирует проект Лили Вачовски, известная по работе над трилогией «Матрица». Холзи там исполнит роль диджея по имени Прокси, которая оказывается в затруднительном положении в Монреале. Там она встречает привлекательного художника и его друзей, управляющих подпольной радиостанцией. Однажды загадочный сигнал из глубин городского метро искажает вещание станции. Героине приходится спасать себя, пока жуткий звук не превратил ее и ее новых друзей в нечто первобытное и неузнаваемое. Ну а вот Майкл Джексон впервые в истории возглавил мировой чарт Spotify. Его хит «Билли Джин» набрал 6 миллионов прослушиваний спустя 43 года после выхода. Возвращение короля поп-музыки в топы стриминговых сервисов связано с выходом биопика под названием «Майкл», который уже собрал 600 миллионов долларов в мировом прокате и вновь привлек внимание к творчеству этого артиста. Также мы узнали, что группа BTS стали иконами мирового масштаба по версии книги рекордов Гиннесса из-за их феноменального влияния на мировую культуру. Ребята не только открыли кей-поп миру, но и вписали свои имена в историю благодаря музыке, затрагивающей темы психического здоровья, одиночества и взросления. Группа стала единственным коллективом из Азии, удостоенным столь значимого статуса. Так что поздравляем парней. Что касается киношной темы, то актриса Кейт Бланшетт и певица Селена Гомес сыграют главные роли в фильме «Бруталист» режиссера Брэди Корбетта. По слухам, картина станет продолжением ленты этого режиссера 2024 года, получившей 10 номинаций на премию «Оскар». Детали сюжета держатся в тайне. Известно лишь, что это будет фильм для взрослых, действие которого развернется в 70-х годах. Ленту будут снимать с использованием очень редких 65-миллиметровых камер с 8 перфорациями. И в завершении. Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Состояние футболиста и его жены Виктории на данный момент оценивается в 1,5 миллиарда долларов. После многих лет легендарной спортивной карьеры сейчас Дэвид живет свою лучшую жизнь, наслаждаясь собственным огородом, пасекой, фермой и делится уютным контентом с фанатами в соцсетях. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Шоу-тайм. Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены. Действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
1: Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Просто иди в оконный
1: остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Полезный бранч.
1: Только что белорусская певица Юла пела нам свои песни о том, что она малышка на миллион. Так вот, я считаю, чтобы быть малышкой или малышом на миллион, самое главное, нужно быть здоровым и счастливым человеком, ну и, конечно, следить за своим образом жизни. Представляете, вот наши соседи в России буквально недавно утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. На просторах интернета уже появилась статья на эту тему, ну и, естественно, я, как заядлый зожник, не могла просто не посмотреть, что же они там вобрали в свой список. Ну и давайте быстренько пробежимся по этим пунктикам. Забегая наперед, скажу, что ничего сверхъестественного там однозначно нет, но если все это делать в комплексе, поверьте, друзья, однозначно работает. Значит, методические рекомендации по ЗОЖу такие. Нам рекомендуют завтракать в течение часа после пробуждения. При этом завтрак должен быть самым сытным приемом пищи и составлять 30-40% дневного рациона, а вот как раз-таки ужинать, ребята, обязательно необходимо как минимум за 3 часа до сна. Также специалисты рекомендуют нам для хорошего состояния здоровья максимально сократить или исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, сладости, выпечку, сахар и сладкие газированные напитки и пакетированные соки, ну и, конечно, ограничить употребление наваристых мясных бульонов. После пробуждения обязательно приучайте себя выпивать стакан воды комнатной температуры или слегка теплой воды, ну и в течение дня, конечно же, тоже не забывайте поддерживать водный баланс. Ежедневно проходите не менее 7000 шагов, уделяйте прогулкам вообще 30 минут, час в сутки, если получается. Нам рекомендуют чаще пользоваться лестницей вместо лифта, ну а при сидячей работе как раз-таки лучше всего вставать и разминаться хотя бы раз в час, устраивать себе небольшую физкульт-минутку. Спать нам советуют по 7-9 часов в темной комнате, в достаточно, я бы сказала, такой прохладной, с прохладной температурой, ну и, конечно, снижать стресс во всех, где бы вы ни находились. Касаемо дома, это на работе, благодаря каким-нибудь медитациям или дыхательным упражнениям. Я же, вот как раз-таки отталкиваясь от этого, могу сказать только одно. Работает все это в комплексе, проверено, но чтобы снизить все-таки, так сказать, стресс на рабочем месте, я рекомендую слушать любимую музыку. И этим делом мы сейчас с вами займемся в рамках музыкального бранча. Так что делайте звук динамиков громче, наслаждайтесь. Всем желаю хорошего настроения, отличного самочувствия, ну и самое главное, крепкого здоровья.
0: Полезный бранч.

0: Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ну что, ребят, мы только что с вами немножечко попутешествовали, побывали в космосе благодаря заводной новинке Galaxy, над которой потрудились такие парни, как Канкс и Теофилиус Лондон. Ну а теперь, с учетом того, что на часах практически полдень, пора возвращаться в реальность и финалить стартовый час нашего музыкального бранча. Ну и, конечно же, держать курс на следующий, чтобы и дальше приятно проводить время вместе и, так сказать, вливаться в трудовой процесс. Напомню, что за эту 60-минутку мы успели с вами познакомиться с сегодняшней бранч-премьерой. У нас была зарубежная работа под названием «Bring Your Love» от Мадонны и Сабрины Карпентер. Если вы хотите поддержать этих девчонок, то переходите в открытый телеграм-канал. Пост ждет ваших реакций. Все итоги мы, естественно, будем подводить в эфире уже ближе к финалу программы. Ну а пока финалим только этот час, как говорила ранее. Прямо сейчас послушаем хит под названием «Un ragazzo, una ragazza» от музыкального проекта «The Colors». Ну а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Так что оставайтесь на волне, не переключайтесь.
1: Радио Витебск.

0: всегда. В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. В интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, сегодня началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщили в Минобороны. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задачи, организация боевого применения из неплановых районов. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Всего 28% легковых авто от нормы въехало в Польшу за выходные, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами пропуска фиксируется около 120 легковушек. Наибольшая очередь перед погранпереходами Тиреполь, сопредельный Брест. Его сотрудники приняли на свою территорию 35% авто от нормы. Контролирующие службы кузницы Белостоцкой, Брузги и Бобровников, Берестовица оформили 28 и 21% легковушек соответственно. Очередь грузового транспорта фиксируется только перед польскими пунктами пропуска Бобровники-Берестовица и Кукурыки-Козловичи. Через данные маршруты за два дня в Евросоюз проследовало 30% фур.
0: В мире.
1: В Литве резко выросло число граждан, недовольных ситуацией в стране. Согласно свежему исследованию, траектория развития государства как ухудшающуюся отмечает 71% опрошенных. Пессимистичные настроения преобладают среди сельских жителей, рабочих, фермеров и людей старше 50. Оптимизм сохраняет лишь 21% респондентов. В основном это обеспеченная молодежь и руководители компаний. Социологи фиксируют заметный негативный сдвиг. Еще в марте количество недовольных составляло 63%, а доля оптимистов достигала 24%. Южная Корея официально отказывается от многовековой традиции употребления в пищу мяса собак. Полный запрет на разведение, забой и продажу животных для этих целей вступит в силу уже в феврале следующего года, пишет Мир-24. Переход к полному отказу страны от собачатины происходит поэтапно. В республике закрылись более 80% специализированных ферм, а оставшиеся должны прекратить свою работу до конца года. Многие корейцы давно отстаивают идею, что четвероногие – друзья и члены семьи, а не источник пищи. Тем не менее, около 10 миллионов жителей Республики Корея до сих пор употребляют собачатину в пищу. К этому часу у меня все новости. Далее вы партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-27, по западу от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем понедельниковые приветы на нашей любимой волне Радио Витебск. Музыкальный перекус, он же бранч, продолжается. Надеюсь, вы уже, так сказать, немножечко раскачались за время утра и готовы покорять новые вершины и приближаться к своим целям, которые наметили на эту пятидневку. У меня, кстати, для всех есть прекраснейшая новость. Буквально через 2 недели начнется всеми любимое лето, а там у многих наверняка будет отпуск и начнутся какие-то путешествия. Так вот, если, друзья, вы хотите в ближайшем будущем побывать на Черном море, причем абсолютно бесплатно, я вам настоятельно рекомендую следить за эфиром, конечно же, играть в чемоданное настроение и получать крутой подарок от нашего партнера, турагентства «Багира». Игра обязательно состоится в этом музыкальном. Это вам так, мой намек на будущее. Ну и, конечно, хочется пожелать на старте нового часа всем удачи и везения.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останавливайся.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Чемоданное настроение.
1: На старте нового часа на волне радио Витебск я анонсировала вам нашу игру «Чемоданное настроение». И мне кажется, сейчас настала та прекрасная возможность, когда мы просто в нее обязаны сыграть. Напомню, что игру предоставил наш друг и партнер, это турагентство «Багира». Напомню, что у них пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ребятам в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Ну и напомню, что всю подробную информацию вы можете всегда узнать у менеджеров. Разыгрываем мы с вами бесплатный проезд в Крым и обратно. Кому-то вот этот вот замечательный подарок, условно назовем это путевкой, достанется уже в эту пятницу с 12 до 13, когда в рамках бранча мы будем проводить финальный розыгрыш. Ну а пока на старте новой трудовой недели мы продолжаем отбирать в список финалистов. Передо мной белый чистый лист. Давайте, ребята, его заполнять вашими данными. Как всегда, в этой игре я сейчас буду задавать вопрос, рассказывать про какой-то интересный закон, либо необычную традицию, которая есть на нашей прекрасной планете Земля. Ваша задача догадаться, про какую страну я говорю, и это название прислать нам на Viber по номеру 70710 71. Кто первым правильно отвечает, того и буду поздравлять в эфире. Значит, смотрите, меня интересует, в какой стране с 2008 года ввели закон Метабо. Я бы сказала, что это такая национальная программа, направленная на борьбу с ожирением среди населения в возрасте от 40 до 74 лет. Обязывающая компания измеряет окружность талии своих сотрудников, чтобы снизить расходы на здравоохранение. Если показатели превышены, сотрудников отправляют на консультацию к диетологу. Мне, кстати, кажется, очень классный закон. Здесь даже больше речь идет не про какую-то эстетику, а про состояние здоровья человека, потому что лишний вес, мы знаем, влияет и на сосуды отрицательно, и на сердце, и, конечно же, на наши суставы. Так что меня интересует, в какой стране ввели закон под названием «Метабо».
0: Чемоданное настроение.

напоминаю, что вы должны были мне прислать вариант свой ответа, именно страну, на Viber по номеру 70710071. Давайте пробежимся вообще по вашим посланиям, которые у нас есть. Писали нам здесь, вижу, и Италия, писали и США. Кто-то вот даже, вижу, написал Африку. На самом деле, закон Метабо ввели в 2008 году в Японии, поэтому ваш ответ должен был быть как раз-таки Японии. И первый в Вайбере у нас ответила правильно Наталья. У Натальи номер телефона заканчивается на 6507. Дорогая Натали, если вы меня сейчас слышите через динамики, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов. Ну и, естественно, ваша задача просто ждать пятницы финального розыгрыша. Всем остальным слушателям я говорю огромное спасибо за участие. Ну и в чемоданное настроение с вами продолжим играть уже завтра.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Единый день информирования по теме «Тренды и новые направления развития туризма в Беларуси» пройдет 21 мая в Витебске. В детских лагерях Витебской области летом планируется оздоровить более 47 тысяч школьников. С 18 по 27 мая в Витебске в городе пройдет декада мероприятий по формированию безопасного поведения несовершеннолетних. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Гранч-парад.
1: Только что, ребят, прослушали мы с вами классный старый хит под названием «Pink» от легендарнейшей группы Aerosmith. А теперь от старых хитов возвращаемся в реальность и именно переходим к новинкам в нашей традиционной рубрике, понедельниковой рубрике «Бранч-парад». Сейчас кратенько, быстренько пробежимся по новой музыке, которую слушали на прошлой трудовой. Чтобы не запутаться, пойдем стандартно с понедельника по пятницу. Так вот, ровно неделю назад в трудовую неделю мы врывались благодаря одной работе под названием «Sweet Child of Mine», что в переводе означает «Мое милое дитя». Над новинкой потрудился российский диджей Денис Фирст, представил публике, так сказать, свежий танцевальный трек, вдохновленный бессмертным произведением группы Guns N' Roses. Это получилось своего рода новая интерпретация знаменитого хита. Получился, я бы сказала, клубный бэнгер, который идеально подходит для вечеринок и танцполов. Давайте его вспомним вместе.

вторник мы, естественно, знакомились с еще одной музыкальной работой. Там у нас была очень лайтовая, приятная такая вещица под названием Heaven, что в переводе означает «небеса». Над новинкой потрудился музыкальный проект под названием Cassett и Aden. Я бы сказала, своего рода трек вышел таким романтическим, электронно-танцевальным. И, наверное, смысл основной нам поется о безусловной любви и желании оказаться на небесах со своим любимым человеком.

календаре у нас уже здесь в музыкальном плане экватор трудовой недели. И как раз-таки в среду мы слушали еще одну зарубежную работу под названием «Glamorous Life», что в переводе означает «Гламурная жизнь» от эпатажной дамочки, американской певицы Леди Гага, которую знают и так все. Я говорила, что по поводу Леди Гаги обычно люди делятся на две категории. Либо обожают ее творчество, либо, ну, просто вот вообще не слушают. Кстати, касаемо вот этой новинки «Glamorous Life», певица рассказывает про гламурную жизнь, про все то, что происходит в шоу-бизнесе и как там самое главное выжить и остаться собой, и самое главное быть человеком. И, кстати, эта песня стала саундтреком к фильму «Дьявол носит Прада 2». Давайте вспоминать.

гламурную жизнь, так сказать, послушали. Идем дальше. Когда на календаре у нас была предпятница, в эфир ворвался талантливый парень Алекс Уоррен, человек, который обладает, на мой взгляд, потрясающим красивым вокалом. Чаще всего мы его слышим на волне благодаря хиту под названием «Ordinary». Так вот, выпустил парень еще одну музыкальную работу под названием «Fun Place to Die», что в переводе означает «Лучшее место, чтобы умереть». Ну вот как-то так. Кстати, поет он всегда почему-то о грустном.

Хоть и песня действительно тоже получилась немножечко грустновато, и по смыслу, и по звучанию, как говорила ранее, у Алекса Ворона вокал прекрасный, и за это ему точно можно накидать огонечков. Ну и в пятницу мы слушали, естественно, русскоязычную музыкальную работу под названием «Море привет» от наших друзей группы «Добро». Как раз-таки они выпустили эту песню в пятницу, и вам в эфире передавали привет, если вы помните. Ну и песня действительно получилась потрясающая, вызвала у многих слушателей восторг, позитив. Песня с хорошим смыслом. Конечно, поют нам ребята не про море, а про то, что жизнь прекрасна, все мы делаем в ней ошибки, и главное извлекать отсюда уроки, не корить себя и вообще наслаждаться каждым прожитым днем.

0: друзья, мы с вами в этой рубрике пробежались быстренько по всем новинкам прошлой трудовой недели. И, естественно, теперь остается дело за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал и голосуйте, выбирайте любимчика из этой пятерки. Кстати, таблица уже есть, заглянула я туда. Ну и, естественно, без всяких сомнений, пока там лидирует группа «Добро».
1: Бранч-парад.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку на «Радио Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, у меня для вас есть полезнейшая информация. В нашем городе Витебске есть аптеки «Добрые лики», которые теперь работают круглосуточно. Находятся они по адресу улица Воинов-Интернационалистов, 23 и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые лики» – это искусство живой заботы. Всю подробную информацию можно узнать на сайте deliki.by.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Редактор 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. С 18 по 27 мая в Витебске по инициативе КДН, горисполкома и администрации районов города пройдет декада мероприятий по формированию безопасного поведения несовершеннолетних, сообщает телеграм-канал «Город Витебск». Эта инициатива направлена на создание условий, в которых каждый ребенок и подросток сможет получить необходимые знания и навыки для защиты своей жизни и здоровья в различных ситуациях. В рамках декады запланирован широкий спектр активностей от интерактивных лекций и тренингов по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и основам первой помощи до профилактических бесед о недопустимости противоправного поведения и важности соблюдения личной гигиены. Цель декады не просто проинформировать, но и воспитать ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих. В Витебской области к работе в летний сезон готовят 33 загородных стационарных лагеря. Дополнительно на арендованных площадях откроются лагеря с круглосуточным пребыванием в Лепельском, Поставском и Оршанском районах. Об этом СБ БАИ сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В летний период в Витебской области в лагерях всех типов планируется оздоровить 47 700 детей. Специалисты отмечают, что наибольшим спросом у родителей пользуются загородные лагеря, так как оздоровление детей в лесном массиве на стационарной базе имеет ярко выраженный оздоровительный эффект. На подготовку и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей Витебщины из областного бюджета выделено 860 тысяч рублей. В период с 11 по 17 мая на территории Витебской области зарегистрировано 32 киберпреступления, сообщили в телеграм-канале «Милиция Витебщины». Среди них 22 случая мошенничества, 7 хищений путем модификации компьютерной информации, 2 вымогательства и 1 несанкционированный доступ к компьютерной информации. Мошенники пишут в телеграм под видом сотрудников поликлиники. Они расспрашивают про рост, вес и жалобы на здоровье, а затем пытаются выманить код из СМС или прислать фишинговую ссылку для взлома аккаунтов. Запомните, сотрудники поликлиник не ведут переписку в Telegram и не запрашивают личные данные или код подтверждения в мессенджерах. Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно сообщите по телефону 102. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-27, по западу от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Если вы помните, друзья, сегодня на старте нашего дневного сегмента, когда я появилась в эфире, я говорила вам о том, что 18 мая отмечается хороший праздник, день встречи с прекрасным, и желала вам подмечать то самое прекрасное, что есть в вашей жизни, всем этим, так сказать, жить, вдохновляться. Ну и сейчас вот как раз-таки с 13 до 14, когда на волне начинается наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент», я хочу, чтобы вы тем самым прекрасным поделились со своими родными и близкими, причем не жалея этого. Это можно сделать посредством ваших сообщений, а именно горячих приветов, поздравлений, признаний в любви, просто так написанных добрых слов без особого повода. Ну и, конечно, напомню, что в этом поздравительном сегменте вы можете помимо сообщений заказывать еще свою любимую музыку. Если она окажется в нашей фонотеке, мы ее обязательно поставим для вас в эфир. Кто хочет сейчас поактивничать, то вперед из песни, как говорится, берем в руки телефон, активнее работаем пальчиками и набираем тексты по номеру 7071071 и отправляем. Отправляем их, конечно же, или в Viber, или в Telegram, куда вам удобней. Мы их в ближайшем будущем обязательно найдем и начнем здесь в эфире озвучку. Так что действуйте.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвест

0: 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Музыкальный агент.
1: Что может чувствовать белорусский диджей Тимошенко в своем треке «You Make Me Feel» нам неизвестно, но я вот чувствую, друзья, что пора выходить в эфир и как раз-таки начинать озвучивать стартовую порцию ваших сообщений, которые к нам уже успели прилететь за эти 10 минут музыкального агента. Как всегда, есть сообщение от Александра. Здравствуйте, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей моей семье Зуевых. Привет супруге Ане, сыновьям Дмитрию Максиму, маме Марии Дмитриевне. Отдельные приветы, как всегда, летят Вадиму Сергеевичу. Жду с четверга, пока перезвонишь. Вадиму Анатольевичу привет, Артему Семенову, Елене, Андрею Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й, соседям Олегу и Вячеславу, всем радиослушателям хорошей трудовой недели и тоже привет всему коллективу радиостанции «Витебск». А также есть вот такое вот послание. Привет, Радио Витебск. Хочу передать привет Бойко Владиславу, огород Денису от Питона. Ну вот, что имеем, то и зачитали. А все остальные сообщения, конечно же, у нас тоже есть, не переживайте, ребят, по ним будем двигаться в рамках этого часа. До финала программы обязательно все прозвучит. Если какие-то будут музыкальные заявки, тоже поищем их в фонотеке и попробуем поставить. Ну а сейчас предлагаю из нашего эфирного плейлиста насладиться свежей работой под названием «Awake Tonight», над которой потрудились не так давно Афроджек, Сия и Дэвид Гетта.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
0: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Резидент.
1: Только что Freaky DJs подарил нам в эфире свой саунд под названием Someone You Loved, а сейчас посмотрим, что дарите вы своим родным в словесной форме, так сказать. Кстати, помимо сообщений, не забывайте, что вы можете заказывать в рамках поздравительного сегмента свою любимую музыку. Если ваши заявки окажутся в фанатеке, мы обязательно их поставим. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Желаю замечательного дня, прекрасного настроения, бодрости, задора, терпения и мудрости. Будь всегда находчивым, веселым и добрым. Несмотря ни на что. Я тебя очень сильно люблю, крепко обнимаю и всегда скучаю. Любящая бабуля Люба написала. Также есть вот такая вот приятность. Всем привет. Добрый день, Наталья. Сашка, спасибо тебе за поддержку. Все получилось. Я же говорила, что вместе мы сила. Я тебя очень сильно люблю. Ты мое настоящее счастье. Алиса написала и попросила поставить композицию под названием «Добегу» от Жени Трофимовой и группы «Комната культуры». Такая песня, естественно, у нас имеется. Периодически разбавляет эфирный плейлист. Но в данном случае, раз хочется ее послушать в музыкальном агенте, то пускай играет. Музыка.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Глава государства отметил, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Подробности приводит Пол Первого.
2: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Другие подробности встречи в следующих выпусках, а в завершении этого информация на правах рекламы. ЖРЭД города Витебска приглашает на работу начальника ЖЭУ, заработная плата от 2400 рублей. Дворников, заработная плата сдельная от 1300 рублей. Слесаря сантехника, заработная плата от 1400 рублей. Рабочих строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Заработная плата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
3: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру плюс 375-29-115-33-55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: День на радио Витебск.

0: Агент.
1: Если, друзья, вы немножечко запутались во времени, то я напомню, что сегодня у нас понедельник, 18 мая, ну а в данном случае на часах 13:38, полдня рабочего уже позади, что радует, ну, полдня еще однозначно впереди. На волне продолжает работу наш поздравительный сегмент, и здесь мы двигаемся дальше по вашим сообщениям. Перед тем, как озвучивать очередную порцию приятностей, я напомню вам наши данные, вдруг кто-то захочет присоединиться, Viber, Telegram, номер здесь единый, 7071-071. Что же у нас есть? Хочу передать горячий приветик своим коллегам-труженицам Оле и Марине и пожелать им легкой смены, написала Анастасия. А также есть у нас еще такое послание. Добрый день. Поставьте, пожалуйста, в эфир композицию «Ты не хотела» от Holiday Boy. Кстати, тоже свежая песня русскоязычная. Не так давно мы с ней знакомились в эфире. Давала я вам как-то ее в рубрике «Бранч-релиз». Но вот если хочется ее вспомнить и очень сильно понравилось, то давайте будем слушать вместе.
0: Музыкальный

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Белорусский исполнитель Варзан только что пел нам про безумные будни. И с учетом того, что на календаре понедельник, у нас, ребят, все впереди. Но будем надеяться, что будни будут не безумные, а будут действительно прекрасные во всех смыслах этого слова. Ну а теперь давайте почитаем ваши прекрасные сообщения, которые к нам прилетели. Всем слушателям «Любимой волны» хочу пожелать позитивного настроения и классной рабочей недели. А еще, если можно, поставьте в эфир что-нибудь русскоязычное. Эвелина написала. А я думаю, Эвелин, ничего менять не будем, потому что у нас по курсу как раз свежая работа «Экспонат» от МИИ Бойки, вот ее и послушаем, и оценим вместе. Есть у нас поздравление, а именно, поздравляю с днем рождения своего любимого супруга, будь здорова и счастливой, твоя семья всегда рядом, и за тебя целую, жена Ирина написала. Мы именинника тоже поздравляем и желаем всего самого наилучшего, а также один человечек у нас тут в Телеграм написал сообщение, попросил поставить композицию под названием «Хомай» от музыкального проекта «Яола», наверняка все слышали эту песню, ну, в данном случае, если хочется ее вспомнить, то, я думаю, в ближайшем будущем она тоже у нас здесь прозвучит. Так что давайте не будем тратить время зря, а послушаем то, что вы заказывали и просили.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: «Тайный агент».
1: Вот так вот бодро, быстро и энергично мы с вами добежали по трек «Айран» в исполнении Хейвен и Кэтлин Арагон не только к финалу часа, но и пробежались мы по нашим всем сообщениям в рамках программы «Музыкальный агент». Она уже подошла к своему логическому завершению. Это касается, конечно же, только дневного сегмента. Если вы, ребят, не успели порадовать родных и близких, не переживайте. У вас будет такая возможность реабилитироваться вечером с 19 до 20. Пишите, не стесняйтесь. Мой коллега Саша Назаренко все обязательно зачитает. Ну а мы, как раз-таки, как уже говорила, финалим пока только этот час и будем держать курс на следующий, где продолжим наш понедельниковый бранч. Сейчас послушаем еще немного музыки, а потом все стандартно узнаем самые свежие новости и прогноз погоды, которые для нас готовит Татьяна Воронцова. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем прекрасного дня!
0: Музыкаль.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Подробности приводит Пол Первого.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственных продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроение, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает, и подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас. Хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним. И у нас сегодня лишь минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие. Поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
0: В Беларуси.
1: Более 70 тысяч иностранных граждан прибыли в Беларусь по безвизу с начала года, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Большинство туристов приехали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. С момента действия безвиза с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 329 761 гражданин Европы. В ведомстве также напомнили, что президент Беларуси принял решение продлить безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года. Подробная информация о безвизовом режиме доступна в специальном разделе на сайте Госпогранкомитета.
0: В мире.
1: Первый платеж Украине в рамках кредита Европейского Союза на 90 миллиардов евро будет перечислен в первой половине июня 2026 года. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что первая выплата Украине составит чуть более 9 миллиардов евро. Из них почти 6 миллиардов пойдут на военную помощь, в основном на производство и закупку беспилотников. Большая ярмарка Тако в мексиканском штате Идальго завершилась попаданием в Книгу рекордов Гиннесса. Участники создали самую большую в мире экспозицию этого национального блюда. Из 3000 тако выложили фигуру, повторяющую очертания знаменитых монументальных часов Пачуки. В кулинарном достижении поучаствовали более 40 местных и религиозных такерей, закусочных, специализирующихся на тако. Всего в приготовлении было задействовано около 70 поваров из 35 провинций. На сегодня это все у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, а партнер выпуска — сеть магазинов Веста.
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди Санта Бремор традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха плюс 21-27 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 65%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. В ночь

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем привет от меня. Обеденный перерыв, к сожалению или к счастью, завершился. Кто-то за прошлый час успел восполнить свои потраченные силы вкусной трапезой. Кто-то, вполне возможно, даже прогулялся. Погода, к счастью, сегодня теплая и солнечная. Кто-то вообще успешно порадовал своих родных и близких в рамках музыкального агента. Ну а теперь, ребят, весело и дружно будем вместе возвращаться к нашему бранчу, который продолжается на волне Радио Витебск. Впереди вас ожидает еще один час классной музыки, так что мой совет один. Занимайте удобное местоположение, настраивайте нужную громкость на своих приемниках или гаджетах. Ну и, конечно же, наслаждайтесь вместе с нами.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Сок сочный томат. 3 рубля 19 копеек за 1 литр.
3: Ника. Давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телеграмм-промбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Если, девчонки и мальчишки, вы сейчас тоже подустали, как и Мари Краймбрери в своей композиции «Если устал», то, мне кажется, на рабочих местах самое время открывать в себе второе дыхание, ведь половина рабочего дня еще впереди, да и, в принципе, трудовая неделя только началась, поэтому, мне кажется, взбодриться каким-нибудь напитком, ведь кофе сейчас не будет лишним, мы же будем бодриться только хорошей музыкой. По курсу у нас трек под названием «Pay to Exist». В середине часа вас ожидает краткий выпуск новостей от Татьяны Белоголовкина, она как раз не так давно пришла на работу, так что пожелаем ей хорошей смены. Мы же в следующей получасовке с вами окунемся в нашу традиционную рубрику «Бранч-премьера» для того, чтобы подвести итоги сегодняшней новинки. Если хотите поддержать талантливых девчонок, Мадонну и Сабрину Карпентер, то переходите в наш открытый телеграм-канал и активничайте. Как говорится, пост продолжает ждать ваших реакций.
1: Радио Витебск. 91,2.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области выразил уверенность, что Беларуси и России необходимо ориентироваться на собственное производство. Премьер-министр Великобритании Стармер решил не объявлять дату отставки. На солнце зафиксированы невероятных размеров пятна. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бари и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гранч премьера.
1: Только что такие исполнители, как Холли Флейм и Мариана, пели в своей композиции про то, что им солнце не надо, а нам, конечно же, солнце надо. Пускай над нашей головой будет всегда чистое голубое небо, светит там солнце, и самое главное, чтобы еще нас всех согревало. А еще я считаю, нам с вами, друзья, просто необходима новая музыка для разнообразия и пополнения своих собственных плейлистов. Сегодня новинка этого понедельника у нас была. Трек назывался «Bring Your Love», что в переводе означает «Прояви свою любовь». Над новинкой потрудились талант девчонки Мадонна и Сабрина Карпентер. Я уже рассказывала, что трек «Bring Your Love» связан с будущим альбомом Мадонны под названием «Confessions 2», который выйдет в конце лета и вообще продолжит линию ее танцевальной эпохи середины 2000-х. Главная тема песни связана с правом оставаться собой в мире шоу-бизнеса. Дамочки поют о жертвах, цене выбора и работе, сделанной ради любви. В общем, рассказывают про то, что жизнь шоу-бизнеса тоже это все нелегкое дело, как оказалось. Ну и, в принципе, на самом деле ничего удивительного в этом нет. В общем, давайте новинку сейчас прослушаем еще немного, а потом перейдем к тем самым цифрам и посмотрим, как вы за нее проголосовали сегодня.

0: Глядя на нашу таблицу, могу сказать одно. Оценили вы ее сегодня очень даже достойно. Напомню, что голосовать можно было за бранч-премьеру на протяжении 4 часов в нашем открытом телеграм-канале под названием «Радио Витебск». Кстати, голосовать можно даже и сейчас, потому что посты мы оттуда никогда не удаляем. Что же у нас есть? 40% слушателей решили, что новинка понравилась, выбрали наивысший ответ. 50% решили, что сойдет. И только 10% проголосовали, что мимо. У нас, конечно же, лидирует золотая середина, но в целом, если суммировать все процентное соотношение за, то получается 90% и 10%. Поэтому реакции однозначно положительные. Друзья, огромнейшее спасибо за то, что голосовали на протяжении бранча. Если новинка понравилась, забирайте себе, слушайте, получайте удовольствие от этого процесса. С новой музыкой мы продолжим знакомиться, естественно, уже завтра. А прямо сейчас будем возвращаться к нашему эфирному плейлисту. Впереди у нас, кстати, настоящие всезнайки. Rudimental Khalid. Трек называется All I Know.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Ну что, дорогие подруги, наши 240 минут музыкального бранча промчались с какой-то невероятной скоростью. Глядя на часы, я вообще могу сказать, что время быстротечно, поэтому мое напутствие в финале программы на сегодня будет такое. Помимо работы, успевайте замечать все прекрасное, что есть вокруг нас, ну и, конечно же, живите эту чудесную жизнь. А еще оставайтесь на волне Радио Витебск, потому что волна будет радовать вас 24/7, несмотря ни на что. В финале этого часа вас ожидает еще немного музыки. Потом свежие новости и прогноз погоды будут от Татьяны Белоголовкиной. С 15 до 16 на волне начнется авторская программа под названием «Час по-русски». А вот с 16 до 20 ловите хорошую компанию в составе Саши Назаренко. Ну а как раз-таки моя рабочая смена подошла к концу, так что будем прощаться уже до завтра. Напомню, что на протяжении этого времени у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио Витебск. Радио, который...

слушает. В Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белоруссия и Свердловская область должны развивать кооперацию. С уходом западных компаний у Москвы и Минска открылись новые возможности по импортозамещению. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Подробности приводит Пол Перво.
3: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Программа взаимодействия Беларуси и Свердловской области обширная и системная, заявил журналистам после встречи с президентом Денис Паслер. К тому же она развивается, растет товарооборот. Беларусь была обычно 5-7 в торговле со Свердловской областью и другими зарубежными странами, а с 25 года заняла 3 место, отметил Паслер.
1: В мире.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен устанавливать временные рамки ухода со своего поста на фоне призывов к отставке со стороны парламентариев. Об этом сообщил заместитель главы британского правительства, министр юстиции Дэвид Лэмми. Он отметил, что Стармер обладает сильным характером и опытом борьбы. Лэмми добавил, что правительство Великобритании сконцентрировано на выполнении своих ежедневных обязанностей, а не на участии в политических склоках. Огромная группа пятен образовалась на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Ученые отнесли новый центр активности к числу наиболее опасных за последние годы. Отмечается, что в последний раз область, схожая по размерам и расположению на солнечном диске, наблюдалась 2 года назад. Серия взрывов, произошедшая тогда, вызвала самую сильную за последние 20 лет магнитную бурю. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине до 29 градусов тепла. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио «Витебск». Включай музыку и слушай Филатов и КРС.

Радио Витебск. Слушай свой.

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Камни на рельсах спровоцировали экстренное торможение поездов в Пуховичском районе. Президент Венгрии отказался досрочно уйти в отставку. Икея сократит 850 рабочих мест из-за падения спроса и роста издержек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тур в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Камни на рельсах спровоцировали экстренное торможение поездов в Пуховическом районе, сообщает милиция Минщины. Накануне около 9 вечера 13-летний подросток вблизи остановочного пункта Дричин положил камни на железнодорожное полотно, что повлекло применение машинистами поездов сообщения Минска-Гомель и Гомель-Минска экстренного торможения. Поскольку подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности, его родители будут привлечены к ответственности. В преддверии школьных каникул милиция обращает внимание родителей на необходимость осуществления должного контроля за своими детьми.
0: В мире.
1: Президент Венгрии Тамош Шуйок отверг ультиматум премьер-министра страны Петра Мадьяра уйти в отставку к 31 мая. В настоящее время нет никаких юридических или конституционных оснований, которые могли бы заставить меня уйти в отставку, сказал Шуйок в интервью порталу Индекс, отметив, что будет исполнять свои обязанности до конца президентского срока. Я принес присягу основному закону и защите конституционного порядка, и эта присяга связывает меня со всей нацией, а не только с политическим большинством или меньшинством, подчеркнул он. Упавший в Литве дрон был оснащен взрывчаткой. Как информируют литовские СМИ, работники антитеррористического подразделения полиции АРАС установили, что на месте, где был обнаружен разбившийся беспилотник, находятся взрывчатые вещества. В правоохранительных органах информировали, что было решено провести их обезвреживание там же, так как транспортировка представляет угрозу для общества. Место падения дрона оцеплено. Владельцев ближайших усадеб попросили на время покинуть дома. До ближайшей усадьбы от беспилотника 300 метров. Компания Inter IKEA, управляющая франшизами бренда IKEA в 63 странах, объявила о сокращении 850 рабочих мест в рамках программы снижения расходов. Об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, меры, связанные с падением потребительского спроса, ростом издержек, стремлением компании снизить цены. Сокращение затронут около 3% персонала Inter IKEA, где работают 27,5 тысяч человек. Около 300 сотрудников будут уволены в Швеции, где расположен один из ключевых центров компании. Отмечается, что это уже третье сокращение штата в ИКЕ менее чем за 2 месяца. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету не крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине до 29 градусов тепла. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 71 Евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

планет подарила прекрасную погоду в этот понедельник, к сожалению, рабочий. Согласитесь, что при таких температурных показаниях лучше было где-нибудь на шезлонге прохлаждаться. Завтра будет еще теплее. Вот, и я даже чувствую, как вот этот вот тигр перед прыжком затаились сланцы или кроксы на босу ногу, или, если кто модный, на носки, на черные. Но это завтра, послезавтра уже. Вот уже прям можно... Ну, хотя, понимаете, в городе кто как, знаете, кто еще в плаще, кто... Я даже в пальто видел человека, вот, а кто уже, извините, да, чуть ли не действительно майка-сеточка. Ну, вот такая интересная такая белорусская весна, вот такой вот он, май-чародей. Здравствуйте, друзья, с вами хорошая компания, я Александр Назаренко, 4 часа мы проведем вместе. Я уверен, в прекрасном расположении духа, будем слушать хорошую музыку здесь, на главной волне региона. Также и в этом часу, и в следующем, и в следующем поиграем. У нас прям, знаете, подарки будут на все вкусы хороши. Поэтому мой вам совет, я, говорится, как категорически вам советую оставаться вместе на любимой волне.

0: всегда напоминаю, что партнер вечернего шоу – компания «Автосеть. Шины и диски». Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворши» и Якубовского – 75. «Автосеть Витебский» – Московский проспект – 35. «Автосеть Полоцкий» – Петруся – Бровки – 57. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
6: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: 16:27 в нашем городе. Вот практически рабочий понедельник пережили, можно выдохнуть. А для того, чтобы выдыхалось получше, я предлагаю спокойно, размеренно послушать программу о кино, которая называется «Длинный дубль», «Свежие новинки» и прочее. Об этом расскажет Галя Захарова. Слушаем внимательно, а потом играем вместе со мной в стоп-кадр. И кому-то обязательно сегодня опять достанутся 2 билета в любой кинотеатр на любой киносеанс.
1: Радио «Витебск». Будь на волне. Хорошая компания –

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. По информации издания Variety, Amazon MGM Studios только сейчас официально переходит к поискам исполнителя главной роли в «Бондиане». Новый Джеймс Бонд понадобится для очередного цикла фильмов про агента 007 с лицензией на убийство. Теперь, когда все права на персонажа всецело принадлежат новой студии. Фильм срежиссирует Дени Вильнёв. Сам кастинг уже идет несколько недель, и подбором актеров руководит Нина Голд. Ранее она работала над «Игрой престолов», «Короной» и 5 фильмами серии «Звездные войны». Также ее номинировали на «Оскар» в категории «Лучший кастинг». Последняя часть «Бондианы. Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышла в 2020 году. С тех пор кто только не успел побывать главными кандидатами. Генри Кавилл, Идрис Эльба, Аарон Тейлор Джонсон, Каллум Тернер и Джейкоб Элорди. Но пока ясности так и нет.
1: За кадром.
0: Питер Джексон не приходит поздно, но и рано тоже не приходит. Он появляется ровно тогда, когда положено. И сейчас как раз такой момент. Режиссер и сценарист эпической трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» в беседе с Deadline рассказал, что ведет переговоры об экранизации других произведений Толкина, включая «Только не падайте во мрак» «Сильмариллион», сборник мифов и историй, выпущенный после смерти писателя и отредактированный его сыном Кристофером. Так что, возможно, получится снять сказание об Эрине и Лутиен, повесть «Дети Хурина», рассказать о падении Гондолина и Нуменора, о создании «Колец власти», только теперь по-настоящему, ну и, собственно, о самих Сильмариллах. После Джексона экранное «Средиземье» пополнилось сериалом «Кольца власти» и мультфильмом «Война Рохиримов». Также скоро выходит «Охота за Голлумом» Энди Сёркиса и спин-офф про «Хоббитов» от Стивена Колбера. Ну а исходная трилогия «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» собрали кучу «Оскаров» и зрительского обожания. Адаптации Джексон занимался вместе с женой Фрэн Уолш и сценаристкой Филиппой Боэнс. И на этот раз, скорее всего, будет придерживаться уже проверенной схемы.
1: Длинный дубль.
0: Про персонажей сверхпопулярного мультсериала «Маша и Медведь» выйдет полноценный полнометражный анимационный фильм. Создатель проекта Олег Кузовков недавно вернул творческий контроль над своими персонажами. Кузовков основал независимую компанию «Студио Мим», которая и займется производством первого полнометражного мультфильма «Маша и Медведь» и его продолжений. В заявлении «Студио Мим» говорится, что творческая группа представит мировой аудитории обновленный образ персонажей, который отправится в новые приключения в своей уникальной добродушной и комедийной манере. Производство своего мультфильма студия планирует завершить к концу 2028 года. Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить в 2009 и за прошедшее время стал огромным хитом. Предстоящая полнометражка, похоже, станет своеобразным перезапуском. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Ребятули, давайте поиграем в стоп-кадр. Тем более, послушали вы только что длинный дубль. Узнали много чего из мира кино. Но я не знаю, насколько эта информация вам сейчас понадобится, но все равно было интересно, согласитесь. Так вот, игра стоп-кадр, благодаря которой уже традиционно наши радиослушатели могут для себя любимых выигрывать сертификат, так называемый, да, в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс, только выбирай. Вот куда хочешь, туда идти. И надо сказать, что в нашем городе, как всегда, в кинотеатрах очень много различных фильмов идет на любой вкус. И в частности, хочу обратить ваше внимание на легендарный фильм. Я вот даже вспомнил, я даже не помню, когда первая часть вышла этого фильма. Но, тем не менее, это вызвало такой ажиотаж. И вот, наконец-таки, вторую дождались. Спустя 12 лет, наверное. То есть, 20 лет, наверное, прошло. Так, может быть, больше. Итак, Mortal Kombat, друзья. Вторая часть у нас в кинотеатрах идет. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шаукана. Смотрите в кинотеатрах Витебска боевик Mortal Kombat 2. Возрастного ограничения 18+, да, и трейлер, в общем-то, такой серьезный. Ну и учитывая, что огромное количество фанатов этой игры есть, я думаю, что будет интересно сходить и посмотреть. Может быть, именно на этот фильм вы возьмете и пойдете, если выиграете у меня билетики в кино, да? Итак, внимание, как всегда, задание какое-то даю. Вайбер 707-01-071, вы туда вариант ответ свои скидываете. Кто быстрее, тот в киношку бесплатно и идет. Готовы, да? Итак, Вайбер 707-01-071. Для кого-то этот вопрос окажется простым, для кого-то сложным. Коль я вспомнил и рассказывал про фильм Mortal Kombat. А давайте, друзья, значит, пойдет в кино тот, кто быстрее всех напишет, а чем умеет пулять Саб-Зиро, а? Вот Саб-Зиро есть такой герой, и он так вот, оба! И вот у него есть такое магическое такое, или не магическое, как это правильно назвать? Ну, оружие такое. Он пульнул вот этим, и все. Значит, кто быстрее, тот молодец. Давайте песню послушаем, потом итоги подведем.
1: Стоп.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности. 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
4: Ника. Давайте экономить вместе.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
7: Камера, мотор. Стоп-кадр.
8: Все-таки игры на радио — это хорошо. Вот знаете, на пустом месте ни с чего взял, выиграл билеты в кино. Или еще что-нибудь хорошее. Допустим, через час тоже будем играть, даже раньше, через минуту уже получается. Сколько? 45, да-да. Давайте сейчас подведем итоги нашей игры под названием «Стоп-кадр». Несколько минут назад я просил вас сказать, а чем вот в кино Mortal Kombat, ну или в игре Mortal Kombat, потому что это кино по игре снято, про компьютерный. Вот. А чем умел пулять и умеет пулять такой герой, которого зовут Саб-Зиро? Ну, абсолютное большинство наших радиодрузей, конечно, написали нечто похожее. Там лед, снег, крио, там что-то. Ну, в общем, я все варианты, то, что с холодом принимал, конечно же, что мне не надо было там точная какая-то формулировка, это понятно. Вот, но самый быстрый у нас Юрий. Номер телефона Юра заканчивается на 1352. Юрий, я поздравляю. Именно он придет к нам за билетиками. За двумя билетами в кино, в любой кинотеатр нашего города. Да, Юра порадовался уже. Вот, друзья, напомню, что побудем. Это уже такая хорошая традиция у нас. Приблизительно в 16:35 в хорошей компании игра «Стоп-кадр». Мы играем по фильмам и разыгрываем билетики в кино. Так что, если сегодня понедельник не получилось, знаете, что есть вторник, есть среда, есть четверг, есть пятница, когда можно попытаться забрать из моих ручищ эти билеты. И в следующий раз, именно, может быть, вам они достанутся. Самое главное, включать и включаться в любимую волну. Всем прекрасного продолжения вечера. Едем дальше.
6: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: за что я весну, потому что ты знаешь, что с каждым днем будет становиться все теплее и теплее. На завтра вообще уже 29 тепла обещали. И от этого немножко так страшновато становится. Но тут приходят нам в помощь прохладительные напитки. И тут, между прочим, товарищи врачи предостерегают. Ну, понятно, что все газировки, это все очень плохо, это вредно. Есть еще одна категория напитков, которые в жару приводят не к очень хорошим вещам. Говорят, холодный кофе приводит к ожирению. Но именно тот кофе, куда много льют сиропок, сливок, шоколадных соусов и прочее. В общем, становится этот кофе не бодрящим напитком, а просто калорийной бомбой. Поэтому употребление таких коктейлей, ребятушки, приводит к набору веса. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что все мы хотим быть стройными и, может, даже и с кубиками.
1: Ты слушаешь Радио Витебск. Реклама.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
5: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на «Радио «Витебск».

0: Я уверен, что многие из наших радиослушателей со слезками уйдут сейчас с любимой работы-работоньки. И не хотелось бы ее покидать. И они скучали все выходные, конечно, по ней. Правда? Правда. 16:56 в нашем городе. Да, 4 минуты у нас до 17:00. Как обычно, в начале часа послушаем подборку новостей от нашей службы информации. Подготовила все Татьяна Белоголовкина.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: I'm sexy and I know it.
1: В Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Совет Республики опубликовал программу 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится 25-26 июня в Минске и Минской области, сообщает Белта. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества. От промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день состоится встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с руководителями белорусских и российских регионов. Далее пройдет пленарное заседание в Минском международном выставочном центре. На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. На площадке Белэкспо развернется выставка-ярмарка товаров из обеих стран. Также для гостей подготовлена культурная программа с осмотром главных достопримечательностей белорусской столицы и Минской области.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что избрание неподходящего человека в качестве его преемника может привести к катастрофе для Соединенных Штатов. В интервью журналу «Фортуна» американского лидера спросили о том, кто мог бы стать его преемником. Госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс или его сын Дональд Трамп-младший. Кто бы ни получил эту работу, он будет очень важной персоной. И если выберут не того человека, то случится катастрофа, ответил Трамп. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти быстро истощаются, их осталось всего на несколько недель из-за войны с Ираном и ситуации с судоходством в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters. По его словам, начало посевного и туристического сезонов приведет к еще большему, более быстрому истощению запасов, так как вырастет спрос на дизель, удобрения, авиационное топливо и бензин. В Египте начали отлов акул у популярных курортов. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха хищники стали появляться все чаще вслед за косяками рыбы на мелководье. Власти распорядились, чтобы в каждом отеле был квалифицированный спасатель, а вдоль берега организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Такие меры возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине плюс 24-29, в Витебске будет 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен у был гидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: компания. Я Александр Назаренко. Продолжаем хорошо проводить время вместе. Наступают эти теплые дни. Знаете, у меня у знакомых, значит, одних, у них, когда осень наступает, да, и вот эта вот холодная такая пора, и у них такая появляется на кухне коробочка, в которой всякие таблетки, БАДы, всякие витаминки, да. А когда вот лето начинается, коробочка, это прячется уже, потому что, ну, нормально, уже иммунитет как бы сам работает. Ну и многих вообще в нашем городе так, да и вообще, наверное, в мире-то. Потому что когда холодно, тогда мы начинаем пичкать себя вот этими всякими витаминчиками в надежде, что они нам помогут не болеть. Так, слушайте, тут совершенно недавно ученые огорошили нас всех. Значит, новые исследования проводили по поводу тех самых пресловутых омега-3, которые, ну, нам очень нужны, да, мы в такой местности живем и там не доедаем этих морепродуктов. Так вот, проводили они исследования, ну, вот на пожилых людях. Вот, на пожилых людях. Так вот, выяснилось, что пожилые люди, которые регулярно принимали рыбий жир, показали более выраженную деградацию мозга, чем те, кто добавку не пил. Но это просто к тому, что, знаете, мы очень любим сами заниматься самолечением, любим себе эти диагнозы сами ставить, да? Вот, и бесконтрольно порой. Вот сказали по телевизору, там реклама какая-то, ой, пейте, и будет вам счастье. И мы давай, значит, пригоршнями это все. Так вот, прежде чем мы чего-то будем пить, надо все-таки проконсультироваться с врачом. Там, между прочим, так мелкими буквами всегда и написано, да? В общем, давайте следить за своим здоровьем, за здоровьем из близких, и пускай это приходящее лето, оно все-таки будет очень хорошим. Тем более, в этом часу у нас игра под названием «Влетай в лето», и очередной такой очень летний гаджет, пока не скажу, что это будет, мы начнем разыгрывать вместе с нашими большими друзьями и партнерами. В общем, будем чем заняться после небольшой рекламы. Давайте послушаем «Халифлейм», и очень хорошую песню под названием «Половина меня».
1: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама на радио Витебск.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: С 21 по 24 мая в Грин. Бекон славянский, копчено-вареный. 13,99 за килограмм. Нектар «Сис» 6,59 за 1 литр 600 миллилитров. Корм влажный «Феликс» 89 копеек за 75 грамм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by 375-44, 560, 60, 61.
8: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останови.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Традиционно в хорошей компании есть рубрика «Свои на дороге». Там, где мы обсуждаем дорожную ситуацию, может быть, делимся какими-то неприятностями, которые происходят на дороге. Но вот глядя на карты, да, и что касается пробок, в общем-то, все, как обычно, не могу сказать, что какая-то очень критичная ситуация по городу. Ну, вот они есть, и постепенно город наш наполняется автомобилями, в которых находятся наши, я уверен, счастливые радиослушатели, в большей степени, которые едут в большей степени, опять же, домой. Домой, ну, вначале, может быть, в магазин, потом домой. В любом случае предлагается, дабы поднять себе настроение, на счет раз, два, три, включить аварийку, несколько секунд ее помиргать. Если ответочку от кого-то увидели, об этом написали, Viber 707-71-071, я, конечно же, передал привет. Есть, конечно, это не противоречит безопасности. Вот. Ну, многие еще добавляют свои какие-то фоточки и пишут, что такое очень приятное. В общем, вот это наше такое веселое, хорошее компанейское сообщество, да, в работе. Так, ну что, готовы? Да, поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога.

0: Я сам себе лол, это да. Я когда расслышал эти слова, я прямо, ну, под столом был. Вот так. Значит, что касается миргов таких ярких, да, спасибо Андрею за офигенскую фоток цыплят на вашей даче в старинках. Это да, это здорово. Сергеич написал, что он помиргал на белом мазе 50-75 на въезде в Витебск со стороны Ленинградской. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Друзья, вас всех много. Спасибо большое. Немножечко по времени не успеваем. Просто напомню, что играть будем, да, приблизительно в 17:35. У нас игра под названием «Влетай в лето». Надо выигрывать все те призы, которые есть. Забирайте их. С удовольствием отдам. Надо лишь немножко постараться.
1: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама.
2: С 21 по 24 мая в Грин. Авокадо Хас 6,99 за килограмм. Капуста ранняя 2,49 за килограмм. Виноград зеленый Шайн Мускат 17,99 за килограмм. Цены с бонусной картой. Гринмаркет.бай 375-44-560-60-61.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: улицу Проспект Строителей 15. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть. Шины и диски». Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск».

0: 17:27. Небольшая подборка новостей через 3 минуты на нашей волне, а потом поиграем вместе с вами во «Влетай лето». Напомню, очередной приз на этой неделе на кону будет. Немножечко попозже расскажу, что это.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела личный прием граждан в Новополоцке. В Витебске перекрыт канал нелегальной миграции. Фигурант получил срок и штраф. Более 1300 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Жред города Витебска приглашает на работу начальника ЖЭУ, заработная плата от 2400 рублей. Дворников, заработная плата сдельная от 1300 рублей. Слесаря сантехника, заработная плата от 1400 рублей. Рабочих строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Заработная плата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
2: Тест-тур представляет. Туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей. Отличные цены. Действует рассрочка. Подробности по номеру. +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске. Улица Советская, дом 2.

0: «Влетай в лето».
1: Друзья, и вот игра под названием «Влетай в лето». Мы какую уже? Третью неделю будем играть, а? И очередной приз достанется кому-то из наших радиослушателей уже в эту пятницу. Система следующая. Значит, каждый раз побудем приблизительно в 17:35. Мы даем вам какое-то задание. Тот, кто выигрывает, попадает в финал. И потом среди вот этих людей, которые выиграли в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу, среди этой пятерки рандомайзером мы отдаем главный приз. Между прочим, все это любезно предоставлено, все призы нашими большими друзьями, турагентством «Вокруг света», туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света», отличный сервис и выгодные цены гарантируются. Значит так, гамак, кресло для путешествий мы уже разыграли, остается у нас навесные качели, плед, зонт пляжный, спальный мешок, палатка двухместная, сумка-холодильник, матрас надувной для семьи и бассейн для семьи. Давайте я даже вам, знаете что, разрешу похулиганить. Напишите сейчас, пожалуйста, что вы хотите на этой неделе, чтобы мы разыграли. Вайбер 707-1071. Вот что больше сейчас напишите, то и будем разыгрывать. Ну а что, мне жалко, что ли? Мне не жалко. Мне вообще не жалко. Вон Сергей Сухов пришел меня поддержать еще. Сидит рядом. Вот, в ус не дует. Значит, между прочим...
2: Я брился.
1: Привет, Сергей Сухов.
2: Вот, привет, Саш, привет всем.
1: Ну, просто чего уж ты на работе в другом кабинете сидит? Иди здесь тут у меня посиди. Вот, поучаствуй в розыгрыше.
2: Здесь тепло.
1: Ну, так это потому, что у меня горячее сердце. Так, матрас, плед, палатка, сумка, холодильник, палатка, Все, больше всех за палатку. Ребятушки, короче, на этой неделе палатку. Вон и Андрей последний написал сообщение. Палатка.
2: Хорошо, отличный подарок.
1: Значит, подарки, друзья, вы, кстати, будете забирать, всем рассказываю это. Вы забираете в турагентстве непосредственно «Вокруг света». Туда приходите, вам все выдает. Итак, ну, раз на этой неделе палатка. Внимание, следующее. Механику напомню, я вам рассказывал про какое-то место на нашей планете, такое очень колоритное. Вы пытаетесь догадаться, что это такое. Вайбер 707-1071. Итак, внимание, представьте я, значит, вижу перед собой огромную землю, изрезанную рекой. Изрезанную рекой, так уж получилось, что 65 миллионов лет назад в результате движения там земной коры изменился угол, значит, вообще земли, и река Колорадо стала прям вот так вот нести свои воды и изрезать вот это вот все, изрезать.
2: Ты название сейчас случайно сказал?
1: Нет, река Колорадо реально там протекает. И вот я смотрю на эту поверхность, изрезанную рекой Колорадо, и это называется как-то называется. Друзья, как вы считаете, что это такое?
2: Страна?
1: Нет, не страна. Вот это место.
2: Место, где течет река Колорадо?
1: Вот и где оно прям изрезает поверхность земли, там, значит, все видны геологические эпохи, значит, видно, кто жил. Это там большая, на большой высоте и на маленькой. Значит, очень такое красивое место. И есть, когда люди туда заходят, особенно русские, но это не в нашей местности, это находится за океаном. Они обычно говорят, но это
2: культурно сказал,
1: это,
2: да?
1: Это да, потому что по радио, это, значит, дружочки мои, что это такое, пишем, кто быстрее, тот и молодец.
0: Влетай в лето. Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
3: Влетай в лето!
4: Мы решили, что на этой неделе в игре под названием «Влетай в лето» мы разыграем палатку и начали ее разыгрывать. Еще раз напомню, как мы это делаем. Значит, в 17.35 по будням вы слышите позывные там «Влетай в лето». Я даю какое-то задание. Ну, на следующей неделе еще присоединится Дроздова, она тоже будет рассказывать. Ну, я уверен, про какие-то веселые края. Вы пытаетесь догадаться, где это все дело происходит. Это, вот эту достопримечательность. Если вы самый первый, я вношу у вас список претендентов. С рандомайзером выбираем, кому что досталось. Значит, ну, давайте так. Абсолютное большинство из наших радиослушателей догадалось, что я там 3 минуты 4-5 назад рассказывал про Большой каньон. Он же Гранд Каньон. Значит, ответов, как всегда, очень много. Быстрее всех прислал нам Юрий. Я Юрия поздравляю. У Юры номер телефона заканчивается на 2540. Он большущий молодец. Итак, первый претендент на палатку от турагентства «Вокруг света» у меня уже есть. И, соответственно, первая вот эта вот радость. Если хотите поучаствовать в дальнейшем в нашем розыгрыше, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей игре. Как я говорил, по будням в 17.35 играем во «Влетай в лето».
2: «Влетай в лето». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Здоровый ажиотаж.
1: Слушайте, дружочки, вы мои любимые ненаглядные. Несколько минут назад у нас в эфире появился Сергей Сухов. Он не просто так появился. Мы хотим вам рассказать про одну очередную новую игру, в которую мы будем играть с 18 до 19.00. Я прав вообще?
2: Да, все верно. Буквально в следующем часу у каждого, кто находится в городе Витебске, есть возможность получить подарок от торгового центра «Интериум».
1: О, какой у тебя красивый голос. Да? Микрофон наш, а? Смотри, как ты.
2: Это микрофон такой.
1: Да?
2: Да. Садись сюда, на этот микрофон.
1: Тебе можно подкасты какие-нибудь записывать, какие-то такие вот вечерние.
2: Я этим занимался.
1: Давно был.
2: Я совершеннолетний, я этим занимался.
1: Да, слушай, ну извини, я тебя перебил. Ну, тема серьезная. Игра за ажиотаж, так и будет называться, да.
2: Да, соответственно, вам лучше находиться где-нибудь в районе торгового центра «Интериум». Это проспект Фрунзе, 77, корпус 2, если не
1: помню. Ну, все знают, ну где, ну.
2: Ну да, да, да. Вот, и слушать радио «Витебск». Саша даст подсказочку, где все дело будет находиться.
1: Ну. И кто победит, тому приз. Сразу.
2: Да, сразу.
1: Важно. Кто победит, тому сразу приз. Поэтому, если вы приблизительно, ну вот, после шести, где-то в том районе, там как раз Терешкова, Фрунзе.
2: Ну, а можно съездить туда, чуть-чуть.
1: Можно взять, сейчас поехать и все. Да. Я задание даю, вы его выполняете, сразу приз получаете. Ну, самый первый, кто быстрее справляется, правильно?
2: Да, не, ну там просто надо будет прислать фотографию, там надо будет поискать наклеечку, где написано «Я слушаю радио Витебск». Но в каком месте это будет находиться, Саша скажет следующим часом.
1: Вот такие вот. Спасибо, что пришел. Спасибо, что помог.
2: Видите? Спасибо, что ты со нами.
1: Ты приносишь хорошие вести. Ты давай, приходи почаще. Друзья, мы едем дальше, да.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белым языком.

0: 26. Белинвестбанк. Вместе к цели. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: мои, есть еще очень полезная информация. Внимание, Витебск! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которые теперь работают круглосуточно. Улица Воинов Интернационалистов, 23, и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. А тем временем у нас свежие новости. В начале следующего часа послушаем, что подготовила Татьяна Белголовкина.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова провела личный прием граждан в Новополоцке, пишут Витебские вести. Со своими проблемами к спикеру приехали жители из разных регионов страны. Обращения касались вопросов жилья, деятельности жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и других. Нужно, чтобы люди, которые хотят прийти на прием к представителям местной власти, руководителям предприятий, имели такую возможность. А наша задача в рамках закона подсказать человеку, как решить его проблему, подчеркнула Наталья Качанова. Организовал незаконную миграцию, подделывал документы. Прокуратура Витебска поддержала гособвинение в отношении иностранного гражданина из Южной Азии. Установлено, что 29-летний молодой человек в составе преступной группы по предварительному сговору с февраля по июнь прошлого года оказывал активное содействие 4 гражданам своей страны в незаконном въезде и пребывании на территории Беларуси. В частности, фигурант изготавливал подложные ходатайства на получение виз, лично встречал мигрантов в национальном аэропорту Минск, организовывал их доставку в Витебск, бронировал гостиницы и хостелы, куда размещал прибывших иностранцев. Фигуранту назначен тюремный срок 1 год 3 месяца и штраф 200 базовых величин. Более 1400 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни, сообщает ГАИ региона. Зарегистрировано 53 ДТП с материальным ущербом, из них 22 произошли в областном центре. Задержано 8 нетрезвых водителей, 25 бесправных. 61 водитель превысил скоростные ограничения, 27 проехали на запрещающий сигнал светофора, 81 не предоставил преимущество пешеходам, 9 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения. 42 перевозили детей вне детских удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 160 пешеходов и 106 велосипедистов. Из них 18 находились в состоянии алкогольного опьянения, 13 без световозвращающих элементов. Подведены итоги военно-патриотических игр «Зорница» и «Зорничка», информирует Витебище. Победителем «Зорницы» стала команда «Родина» из средней школы номер 12 Новополоцка. На втором месте первые из гимназии номер 1 Витебска имени Алферова. На третьем – «Ураган» из средней школы номер 16 Полоцка. Лидером «Зорнички» стала команда «Рыси» из Глубокского района. На втором месте «Патриоты» из Орши. На третьем – «Юнга» из Докшиц. Областной этап военно-патриотических игр «Зорница» и «Зорничка» приняла Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели. Проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине до 29 градусов тепла. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».
5: И

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: хорошая компания. 18:08 в нашем городе. Всем приятного вечера. Хотелось бы пожелать. А вот утро, согласитесь, ну, было же у вас утро понедельника такое, когда вы такой... Извините, да, что я так не хочу никуда идти. Ну, было же, короче, такое, да? Ну, вообще, и настроения нет никакого. А вот не зря, ну, вернее, зря вот так, нельзя. Вот в очередной раз ученые как-то доказали, что пессимисты и тревожные люди, да, вот которые плохо смотрят на жизнь, вот всем плохо, всем не нравится, они реже доживают до старости. Да, да, исследование показало, что постоянные негативные мысли повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 35%. А позитивный настрой влияет на здоровье так же сильно, как и спорт и питание. Представляете? Можно питаться абы как и спортом не заниматься, но просто грамотно мыслить. Хорошо мыслить. И вуаля, все как бы хорошо. Это все нивелируется. Поэтому, и вот, ну, наверняка у вас же есть такой знакомый, который вот это вот, а еще ему звонишь, и он начинает тебе вот это выливать в тебя вот это вот все плохое. Вот, а вы же человек интеллигентный, трубку положить не можете, да? Да? И он вот ушат вот этого вот все. На! Получай! Так вот, избавляйтесь от таких людей. Находите какие-нибудь поводы там. Ой, у меня параллельный. Ой, у меня хорошее настроение, я не могу это слушать. Да, дольше проживете, между прочим. Вот, а дольше проживете, будете больше играть в разные хорошие игры здесь, на Радио Витебск. А анонсированная в прошлом часу игра под названием «Здоровый ажиотаж». Через 3 минутки, друзья, приз там, где вы и выиграете, а вам нужно, как я уже говорил, Сергей Сухо говорил, нужно быть в торговом центре «Интериум». Там мы играть будем.
1: Угу. Хороший вечер в хорошей компании. Реклама на Радио Витебск.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
3: Вода минеральная «Минская-4» 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Колбаса «Дмитриевская» 5 рублей 79 копеек за 220 граммов.
4: «Ника» – давайте экономить вместе!
5: Телеграмм-промбанк!
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Здоровый ажиотаж.
1: Я не знаю, к чему приведет сейчас игра под названием «Здоровый ажиотаж», но для того, чтобы активно участвовать в этом развлечении, вам нужно находиться в торговом центре «Интериум». Да, и там я сейчас попрошу вам кое-что найти. А найти надо будет наклейку желтенькую, на которой написано «Радио Витебск». Я даже сейчас вам расскажу, где ее искать. Кто быстрее ее находит, фотографирует и пересылает ко мне на Viber 707-7171, побеждает. Ну, а дальше я просто говорю, как человеку себя вести, дальше его найдут и приз ему прям там и вручат. Там, в том самом торговом центре «Интериум». В общем-то, очень быстрая игра, когда можно после работы, вот так, знаете, проезжая или специально заезжая в торговый центр «Интериум», выиграть для себя что-нибудь хорошее. А что, плохо? Вот кто мне, кто скажет, что плохо, плюйте в меня. Так, давайте, значит, ребятушки. Приз, я честно пока не сказал, будет хороший. Честно не знаю какой, но он есть точно. А наклеечку «Радио Витебск», нашу фирменную, вот этот самый смайлик, вот эту улыбчивую, яркую, желтую, как мне сказали, вам нужно найти в торговом центре «Интериум». Есть шоурум, который называется «Электрикум». Так вот, на торшере с полками в конце шоурума надо найти наклейку. Услышали где, да? Точно услышали? Шоурум «Электрикум», наклейка «Радио Витебск» на торшере с полками в конце шоурума. Все ищем и присылаем мне фотографию наклейки. Вайбер 707-7171. Кто быстрее пришлет, без приза не останется. Погнали!
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Наша радиослушательница Светлана. Светлана такая неверующая, говорит, да ладно, Александр. То есть вы хотите сказать, что в торговом центре Интериум сейчас где-то в шоуруме Электрикум на полке с торшерами, значит, есть наклейка «Радио Витебск», сфотографировав которую, первый получит какой-то приз, да? Совершенно верно. Вам нужно поехать, сфотографировать, переслать мне Viber 707-171. Вот такая незатейливая, незамысловатая игра. Кто быстрее, тот молодец. Продолжаем играть. Нет, это абсолютная правда, я не шучу.
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Здоровый ажиотаж.
1: Дружочки мои, я пока не буду закрывать игру «Здоровый ажиотаж». Мы пока в нее играем. И напомню, что нужно сделать, если вы хотите получить сегодня приз вот прям на месте, да? То вам достаточно найти в торговом центре «Интериум» шоурум «Электрикум». И там, на торшере с полками в конце шоурума, в шоуруме «Электрикум», есть наклеечка, на которой написано «Радио Витебск». Вот наклеечка «Радио Витебск». Вы ее находите, фотографируете, присылаете мне Viber 707-101-071. Если вы делаете это быстрее всех, значит, вам достается приз. Да, вот такая незатейливая игра под названием «Здоровый ажиотаж». Продолжаем играть. Я так понимаю, что все не верят в это счастье, в простое человеческое. Поэтому у вас есть еще время добраться до торгового центра «Интериум» и до шоурума «Электриком». Про полку с торшерами я уже говорил. Все, пока умолкаю.
0: Хорошая компания на «Радио Витебск».

0: нас уже радуют поздними закатами, пускай солнце не видно за тучками, но мы знаем, что оно еще высоко, и, соответственно, этот вечер очень длинный, и можешь заниматься, чем тебе нравится. Так, у нас впереди новости спорта. Давайте послушаем Татьяну Белоголовкину, потом в следующем получасе у нас и гороскоп для парчик, и трек вечера, много всего будет.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном, сообщили пресс-службе Национального олимпийского комитета. По итогам заседания исполкома федерации принято решение допустить белорусов и россиян всех возрастов к соревнованиям с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Допуск распространяется на все 5 гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Первым крупным турниром с национальной символикой для наших гимнастов станет чемпионат Европы, который пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая. Футболисты юниорской сборной Беларуси одержали крупную победу в отборочном турнире первенства Европы 2027 года, сообщает Белта. Во втором матче квалификационной группы Б3 подопечные Сергея Сосновского в Сан-Марино разгромили команду хозяев со счетом 6-0. В заключительном туре 21 мая белорусы встретятся со сверстниками из Словакии. В этом квартете также выступает команда Латвии, которая получила техническое поражение 0-3 за отказ играть с белорусами. Путевку в Лигу А завоюет только победитель. В 5 группах Лиги Б соревнования уже завершились. Повышение в классе получили футболисты Литвы, Норвегии, Нидерландов, Румынии и Косово. В начале июня в Тбилиси пройдет турнир в группе Б7, в которой выступят юношеские сборные Грузии, Исландии и Черногории. Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о продлении контракта с главным тренером Ханс-Дитером Фликом, следует из информации на сайте клуба, передает «Спутник». Так, новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до лета 2028-го. При этом оно предусматривает возможность продления еще на один сезон. Флик возглавил каталонский клуб летом 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, завоевала Кубок страны и 2 Суперкубка Испании. Доработав в Барселоне, немецкий тренер возглавлял Баварию. Команда стала двукратным чемпионом Германии, победила в Лиге чемпионов, а также выиграла Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Германии. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: 18.38 в нашем городе. Всем прекрасного вечера хочу пожелать. Возможно, даже с хорошей компанией. Это мы. Значит, ближайшее будущее у нас Ливонный гороскоп, как обычно. Ну, а сейчас подойдем в итоге нашей веселой новой игры под названием «Здоровый ажиотаж».
1: Здоровый ажиотаж.
0: Друзья, в здоровый ажиотаж мы будем играть с 18 до 19.00 аж до 2 июня. И надо сказать, что в каждый из этих дней будет какой-то очень хороший приз. Все это мы делаем, разыгрываем вместе с торговым центром Интериум. Все знаете, где он находится. И для того, чтобы участвовать в этой игре, нужно в этом торговом центре находиться. Я каждый вечер буду давать какое-то задание, вам надо будет найти определенную наклейку, ну, нашу наклейку, на которой написано «Я слушаю радио Витебск», она такая ярко-желтого цвета, темные буквы, и будут эти наклейки расклеены в разных местах, каждый день новое место. И, находя эти наклейки, ну, тот, кто первый находит и присылает ее фотографию мне, значит, тот получает приз прямо в этом торговом центре «Интериум». В общем, все легко и просто. Я сейчас хочу сказать «Стоп-игра», потому что наш радиослушатель, который подписан как Кирилл Витальевич, буквально несколько минут назад мне прислал наклеечку, и уже с ним связываются наши друзья. Друзья хорошей компании, радио Витебск, и сейчас, наверное, может, уже там призы ему вручают. В общем, хотите участвовать, пожалуйста, добро пожаловать в торговый центр «Интериум» по будням в 18.00, ну а там уже как бог подаст, как говорится.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: хочешь окна заменить, нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
1: Да, и традиционно любовный гороскоп хорошей компании. Я сам не читал, мне самому даже интересно, что-то тут звезды нам любовного такого предсказывают на этот вечер, на вечер понедельника. Ну, понедельник, да, тяжелый же все-таки. Ну, пускай вечер будет такой легкий, романтичный, может быть. А от Овнов до Рыб, как обычно. Овны, вам нелегко сегодня вечером будет решить, как правильно поступить с вашим любимым человеком. Что ему ответит на то или иное его заявление? Как реагировать на неадекватность его поведения? Что с ним вообще делать? Предоставьте вашей интуиции возможность решать все проблемы за вас. Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет периодически демонстрировать несправедливость по отношению к вам, и вы будете это остро чувствовать и довольно болезненно воспринимать. Главное этим вечером не сорваться и не накричать на вашу вторую половинку. Крики ситуацию лишь усугубят, но это всегда так. Близнецы, сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие, да такое, что вы будете польщены и испуганы одновременно. Вы не думали, что вас считают настолько близким человеком? Ого! Раки. Раки, ваш сегодняшний вечер будет грустен и безрадостен, поэтому вам стоит подготовиться к этому моменту заранее и вашему любимому человеку к этому подготовить. Пусть он не удивляется вашим стремительным перепадом настроения и периодическим срывом на крик. О как! Да, раков надо пожалеть сегодня. Львы, сегодня ваш любимый человек наконец-то почувствует себя довольно уютно и уверенно в вашем приятном обществе. Однако не стоит расслабляться. Вполне возможно, такое положение вещь установится ненадолго, и после этого последует довольно серьезный рецидив. Ого. Девы, сегодня придумайте для вас с вашим любимым какое-нибудь действительно интересное занятие. Пусть оно увлечет вас настолько, что вы забудете как о ваших общих проблемах, так и о частных неприятностях каждого из вас. Весы, сегодня ваш любимый человек будет крайне подвижным, и этим будет очень вам напоминать ртуть. Ха, ни на секунду не сможет он присесть спокойно, и вам постоянно придется за ним бежать, где-то его ловить и зачем-то догонять. Скорпионы, сегодня ваша вторая половинка запутается в том, что происходит в вашей жизни и как трактовать те или иные поступки. Старайтесь разложить ему все по полочкам. Стрельцы, сегодня вашей второй половине будет не просто смириться с тем, что все в его жизни идет не так, неправильно и совсем не тем путем, как бы ему хотелось. Только вы можете помочь ему снова найти себя в хаосе сложившейся ситуации. Козероги, сегодня вам необходимо дать себе передышку отличной жизни. Побудьте в этот день вдалеке от вашего любимого человека. Постарайтесь общаться с ним по минимуму. Иногда очень хочется побыть собой, и только собой, а не в чьей-то половинке. А сегодня, как раз-таки говорят, подходящий день для такого начинания. Водолей, сегодня ваша душа вечером попросит праздника и отдыха. Звезды рекомендуют ей просить об этом вслух, причем не у вас, а у вашего любимого человека, ибо именно он сможет организовать этот праздник наилучшим образом. Мне просто самому захотелось. И рыбы завершаем, да? Сегодня стоит приобрести что-то, что будет вас объединять. Например, одну просторную рубашку на двоих, чтобы носить по очереди. Или украшения на шею, состоящие из двух половинок. Такие, знаете, есть романтичные вещи. В конце концов, пора вашему тандему придумать какую-то символику. Одну на двоих. Всем любимым приятного вечера.
0: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: друзья мои, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворши», Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Петруся Бровки, 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: 18.57, у нас близится новый час, и скоро он грянет, но до этого давайте трек вечера.
1: На радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
0: Да, наша традиционная рубрика «Трек вечера», которая нужна для того, чтобы определиться, какой песней мы будем начинать программу приятного поздравлений, стартующую в следующем часу. Ну, в общем-то, все, как всегда, просто. Предлагается две музыкальные вещицы. Вы за каждую голосуете, которая набирает больше голосов, та у нас. И, в общем-то, звучит. Итак, трек номер один. Я трек назову. Есть такой у нас коллаборация «Медуза» и «Good Boys». Песня называется «Piece of Your Hat». Ну, такая современная песня такая вот. И если вы считаете, что она достойна открывать программу приятного поздравления, там, где люди в любви признаются друг другу, ну, или просто привет передают, то черненькие сердечки отправляйте на Viber 707-71-071. Если вас такое положение вещей не устраивает, то есть композиция номер два. Правда, сейчас опять скажу, что Назаренко опять свой старье в эфир тащит.

0: этот самый Джон Бон Джови и его Always Yes. Вы считаете, что именно эта песня достойна программы «Привет, его поздравления». Именно ей надо начинать. Тогда черненькие сердечки отправляйте на Viber 7071071. Кто больше набирает этих самых сердечек, тот и звучит. Ну а также свои добрые, теплые слова, конечно же, присылайте. Но это уже после новостей начала часа.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отрасли агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В милицию поступило сообщение об экстренной госпитализации 60-летнего жителя Гродненской области с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в ОВД Гродненского облсполкома. По предварительным данным, мужчина получил огнестрельные повреждения головы и нижней конечности на территории Республики Польша. Сейчас потерпевший находится в тяжелом состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. МВД предупреждает, что лица, посягающие на жизнь и здоровье граждан Беларуси, не останутся безнаказанными, виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
1: В мире.
2: В Италии проходит суточная общенациональная забастовка, охватившая различные секторы экономики. Закрыты многие школы и ряд медицинских учреждений. Участники акции предупредили о перебоях в работе транспорта, коммунальных служб и офисов. Забастовка объявлена в поддержку сектора газа, а также против войны и геноцида, высокой стоимости жизни и эксплуатации. Протестующие требуют прекратить увеличение военных расходов и остановить кризис в системе социального обеспечения. По техническим причинам поезда из Калининграда поступят на белорусскую железную дорогу со значительным опозданием. Об этом сообщили в пресс-центре национального перевозчика. Так, поезд номер 360 Калининград-Адлер проследует на станцию Гудагай с задержкой ориентировочно 6-7 часов. Поезд номер 148 Калининград-Москва прибудет на территорию страны с опозданием 4-5 часов. Белавиас 28 мая возобновляет полеты в Мурманск, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Вылет из Минска в 14.40, прибытие в Мурманск в 17.25. Вылет из Мурманска в 18.25, прибытие в Минск в 21.05. Стоимость билета в Мурманск и обратно от 677 белорусских рублей. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине до 29 градусов тепла. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Теперь в эфире программа «Приятного поздравления», музыкальный агент. 19 часов 7 минут в нашем городе. Радио «Витебск», хорошая компания. И я предлагаю к этой компании всем присоединяться. Вайбер, Телеграм, 707-171-071. Связь с нами можно держать следующим образом. Если у вас есть добрые, теплые слова, может быть, у вас есть поздравления. Может, вы кого-то хотите покорить? Я не знаю. Покорить. В двух смыслах этого слова, оказывается, можно. Значит так, да. Музыкальные заявки тоже принимаются. Если есть наши фанатики, то обязательно все выполняется. В целом все я рассказал. Что касается трека вечера, наши люди, как всегда, они консервативны, поэтому из двух предложенных мною композиций все как-то «Медузу» и «Good Boys» взяли и отмели категорически, и выбрали все-таки Джона Бон Джови. С него и начнем нашу приветственную программу. Ну а пока жду ваших сообщений. Может быть, просто вот крикнуть «Привет!» там Николаю, который в соседнем гараже что-то варит, я не знаю, все что угодно. Друзья, принимается самое главное. Давайте поднимем друг другу настроение в этот и без того хороший вечер.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Начало положено, настроение у всех хорошее. Ну, судя по тем сообщениям, которые вы присылаете, это да. Значит, Виталик написал: «Привет», пишет Злате и Кире Савельевой, которые собираются пробежать кросс от родителей. Присоединяемся, присоединяемся. Ну и с успехов девчонкам, конечно же. Так, есть у нас сообщение от нашей радиослушательницы Светланы. «Привет, Радио Витебск. Хотел бы, конечно, передать мужу слова любви, но он пока еще не приехал. И поэтому сама себя подбодрю. Молодец, Светлана. Так, держать. Работай, работай». Ну и, я-то понимаю, вот это приусадебная, придомовая работа. Светлана, как я вас понимаю? Как я вас понимаю? Вам красоты на участке хочу пожелать. Есть еще у нас поздравления. Катюша написала: «Передаю горячий привет своей подруге Лене Воробьевой в честь ее дня рождения. Ленка, снюхай, желаю море улыбок, город цветов и чтобы все желания сбывались. А ты, Лен, передай, пожалуйста, привет нашей общей подруге Маше. Скажи, что в субботу ждем ее на девичник с тортиками и песнями. Твоя Катя. И поставьте, пожалуйста, для именинницы эгоистку Зиверт». Но

0: Музыкальный агент.
1: Ваш привет и ваше поздравление. Вайбер, Телеграм 7071-071. Всегда рада передать немножечко ваших положительных эмоций. Так, значит, написал нам... Так, ну вот Лерка, да, написала, но вот Зивер только что была, ну ладно, хорошие слова тоже не помешают. Здравствуйте, написала. Хочу передать привет моей любимой маме Юлечке, и то, что я очень люблю, и она самая лучшая женщина на свете. А также привет моему младшему братику Андрею, если можно, поставьте песню «Зиверт». Вот, огромное спасибо, хорошего вам вечера, и вам хорошего вечера. Ну, я думаю, что вот Зиверт, проигравшая буквально две минутки назад, тоже вас порадовала. Дальше, значит, есть у нас привет. Саша и Дима передают привет своему другу Игорю перед его отпуском. Игорь, счастливого тебе пути, пусть море будет теплым, а солнце ярким. И обязательно Wi-Fi, чтобы ты нам прислал свои фотки и хвастался. Хорошего тебе отпуска. Также есть поздравление от Ольги. «Здравствуйте», пишет она. «Хочу поздравить сына с днем рождения. Мама и Яна поздравляют гурман Вадима из Горок с днем рождения. Мы тебя любим, ждем наши сердца с тобой. Привет от тети Гали. И поставьте, пожалуйста, песню группы «Добро, ты знаешь, мам». Выполняем музыкальную заявку».
0: Музыкальный агент.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
1: Еще раз напомню, Вайбер, Телеграм 707-101-071, программа «Музыкальный агент», программа приветов и поздравлений на Радио Витебск. Ваши добрые и теплые слова, музыкальные заявки выполняются по мере поступления и, конечно же, если есть такие песни в нашей фанатике. Написал нам Андрей: «С днем рождения, родная Катюша! Желаю, чтобы все цветы мира пахли для тебя и все платья сидели идеально, а все мечты сбывались до следующего дня рождения». Вот, твой любимый Андрей, и песню на ваше усмотрение. Ну, здесь дальше есть у нас музыкальная заявка. Написал нам Юрий: «Добрый вечер. Хочу через вашу передачу поздравить с днем рождения Анастасию Стома, или Стома уж, простите, поселок Видзы, Брасовский район. Сегодня собрались все близкие, родные, друзья. Всего ей хорошего на жизненном пути. Любви, взаимопонимания в семье и крепкого здоровья. С уважением, ее друзья. И подарок пусть прозвучит песня группы «Блестящие» «За четыре моря».
0: Музыкальный

0: Надеюсь, эта веселая песня подняла настроение всем вильцам в Брасовском районе и особенно имениннице. А у нас в середине часа небольшая подборка новостей. Давайте послушаем, что происходит на нашей планете. Ну, а потом продолжим передавать ваши приветы и поздравления.
1: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь призывает европейские страны к диалогу по безопасности. Киев объявил о создании первой управляемой авиабомбы. В Литве разгорелся громкий коррупционный скандал из-за мошенничества с расходованием грантов ЕС. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство Тест-тур в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Резидент.
1: Возвращаемся к программе «Привет и поздравления, музыкальный агент». Вайбер, Телеграм 7071-071. Всегда рады поделиться своим настроением, всегда рады передать ваши добрые слова здесь на волне радио Витебск. Пожалуйста, я уже говорил, да, Вайбер, Телеграм 7071-071. Если у вас есть музыкальные заявки, если у нас есть эта песня в фонотеке, да, то, естественно, все это выполняется. Есть у нас сообщение от туристов из Екатеринбурга. Ольга, Андрей и их дочь Катя передают огромный привет жителям города Витебска. Спасибо за гостеприимство, вкусные драники и мочанку. С удовольствием посетили ваш город Витебск. До новых встреч! Спасибо, слушайте, очень приятно, очень приятно. Есть еще у нас кто-то. Здравствуйте, радио Витебск. Прошу передать большой привет моему сыну Корунному Сергею. Пусть ждет подарок. Большое спасибо, радио Витебск. И есть еще, написала Валентина. Валерий, быстрее возвращайся из гаража, ужин начинает остывать. И поставьте, пожалуйста, какую-нибудь веселую песню, чтобы он быстрее собирался домой. Вообще для всех веселая песня этим прекрасным, очень теплым, по-настоящему весенним вечером.

0: сообщения все приходит и приходит к нам. В данном случае Олеся написала: «Здравствуйте, здравствуйте, Олеся. Хочу передать привет Харитончику Сергею. Люблю и скучаю, жена. И попросила Анетца и Тенэйдж «Любовь за деньги» в музыкальном агенте. Обязательно сейчас прозвучит. А я напомню, Вайбер, Телеграм 707-71-071. Приглашаем принять счастье в нашей программе. Привет и поздравления.
1: Музыкальный

0: агент.
1: 19.43 еще, по крайней мере, ну, 13 минут точно. Программа «Приятного поздравления» в вашем распоряжении, друзья мои. Вайбер, телеграм 707-01-071. Олесь написала: «Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте привет сыну Сайдакову Женику. Позитив тебе, дорогой. Легких дней и, конечно, здоровья. Мамуля Олеся». Вероника написала: «Добрый вечер, любимая Радио Витебск». Добрый вечер, Вероника. Передать, пожалуйста, приветик моему любимому мужу Руль Сергею, который как пчелка трудится в постройке своего гаража. Люблю тебя, мой родной. Целую тебя». Во как. Да, это знаете, какого мужчины? У мужчины вот гараж дом, автомобиль его дом. Ну вот мы такие, да. Есть еще одно очень хорошее поздравление. Радио Витебск, просим вас поздравить любимую доченьку и лучшую в мире сестру Герцик Веронику с 19-летием. Доченька, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, удачи, оптимизма, побед и успехов во всех начинаниях. А еще всегда хорошего настроения и побольше улыбок. Обратно Азар желает сдать на отличную сессию и хорошо отдохнуть летом. И чтобы все желания и намеченные цели исполнились. Вероника, мы тебя очень любим. И поставьте, пожалуйста, песню «Холидей Бой» «Пожары».

0: агент.
1: Так что, пришло очередное поздравление. Дмитрий поздравляет свою любимую Людмилу с годовщиной свадьбы. Желает всего самого наилучшего. Дорогая, спасибо, что ты у меня есть. Желаю тебе море цветов и дом у моря. И обязательно в нашей жизни это все исполнится. И попросил в честь этого большого праздника для любимой Анну Асти цариться. Ну что ж, выполняем и следующую музыкальную заявку. Все твои.

0: Музыкальный агент.
1: Завершается программа «Привет и поздравления, музыкальный агент», которая начиналась с Бон Джови, и вот тут Евгения тоже просит Бон Джови. Но, к сожалению, уже есть заказанная песня. Друзья, посему все, ну вот как-то так, да, ну всегда, казалось бы, целый час для приветов и поздравлений, но время летит у нас неумолимо. Я напомню, что программа «Привет и поздравления» у нас выходит два раза с 13:00 и до 14:00, и с 19, соответственно, до 20:00 по будням на волне радио «Витебск». Глеб написал: «Добрейшего вечера. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Маше, которая закончила тренировку. Маша, лечу к тебе. Поехали кушать шаверму». Или шаурму. Кому как больше нравится. Вам приятного аппетита, друзья мои. Как это хорошо после тренировки, когда ты весь такой на спорте. Вот. Есть еще, друзья, у нас несколько поздравлений. Сын Егор поздравляет с днем рождения свою маму Анастасию Стома. Мамочка, спасибо тебе за все, за любовь и заботу. Крепкого здоровья, твой сын Егор. И еще есть одно поздравление с очень драйвной песней для драйвного человека. Замечательного человека, настоящего профессионала. Поздравляет семья Черных с днем рождения Григорьева Дмитрия. Желаем как можно больше желаний и их исполнения, радостных мгновений и счастливых будней, позитивного настроения и благополучия. Остается только добавить песни с огоньком, песни с огоньком. На этом, друзья мои, я говорю вам до свидания. Это была хорошая компания. На волне радио «Витебск». Услышимся завтра. С вами был Александр Назаренко. Пока.
0: Музыкальный

0: В Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь призывает европейские страны к профессиональному и деполитизированному диалогу по безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью немецкой газете, сообщает Белта. Замглавы МИД подчеркнул, что в отличие от соседних Польши, Литвы и Латвии, Минск не занимается наращиванием своих военных арсеналов, кратным увеличением оборонного бюджета. Разве страны, у которых есть обученности, отказываются от контактов и диалога, подчеркнул Секрета. Замглавы МИД также напомнил, что западные соседи не воспользовались приглашением Минска понаблюдать за ходом военного учения «Запад-2025».
0: В мире.
1: Украина объявила о создании своей первой управляемой авиабомбы. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров. На разработку проекта ушло 17 месяцев. Боеприпас был создан украинскими инженерами в рамках Brave-1. Бомба уже прошла испытание и готова к боевому применению. Дальность поражения составляет десятки километров. Масса боевой части 250 килограммов. Чиновник уточнил, что Минобороны Украины уже приобрело первую экспериментальную партию. Пилоты отрабатывают боевые сценарии. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась выступать посредником в переговорах между Россией и Европой, заявив, что такие вопросы должны решать действующие главы государства и правительств. Об этом информирует газета «Ру». 18 мая издание «Политика» обнародовало список политиков, которые потенциально могли бы представлять европейское сообщество на будущих переговорах с Россией. Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Ступ и экс-премьер Италии Марио Драги. Очередной коррупционный скандал в Литве. Раскрыта схема хищения грантов ЕС. Об этом пишут литовские СМИ. Среди фигурантов депутат Европарламента, экс-председатель Конституционного суда Республики Жалимас и Ландсбергис, бывший литовский министр иностранных дел. Через НКО подставные фирмы, используя поддельную финансовую отчетность, они украли около 250 тысяч евро. При этом был организован семейный подряд. В схеме фигурирует жена Жалимаса. Глава литовского режима отказался комментировать скандал, но Усада лишь отметил серьезность обвинений. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине плюс 24-29, в Витебске будет 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Курск, Ленина 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Пскове прошла рабочая встреча Дмитрия Крутого с руководством российского региона. Польша заключила с США военные контракты на сумму более 50 миллиардов долларов. Белорусские школьницы победили в Европейской олимпиаде для девушек по информатике в Италии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски. Час по-русски.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Пскове прошла рабочая встреча главы администрации президента Дмитрия Крутого с руководством российского региона, на которой обсудили перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики, передает Белта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что особенно тесное взаимодействие налажено с Витебской областью благодаря географическому расположению, но регион открыт к сотрудничеству со всей республикой. Кроме того, он рассказал, что уже подписано соглашение о сотрудничестве с Брестской и Гродненской областями. Дмитрий Крутой подчеркнул, что целью встречи стало обсуждение уже налаженного взаимодействия в рамках существующих дорожных карт, а также поиск новых точек роста взаимного сотрудничества. Одной из самых перспективных сфер он назвал машиностроение.
1: В мире.
2: Польша заключила с США военные контракты на сумму более 50 миллиардов долларов. Как уточнил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в пакет закупок входят танки «Абрамс», ударные вертолеты «Апач», истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Значительная часть сделок финансируется через американские кредиты и другие финансовые инструменты США. Тем временем Германия планирует выделить 10 миллиардов евро на модернизацию гражданской обороны, передает Билд со ссылкой на местные СМИ. Ожидается, что федеральное правительство утвердит соответствующий пакет мер в среду. На эти деньги власти планируют закупить транспортные средства и больше сотен тысяч коек для госпиталей, а также отремонтировать необходимую инфраструктуру и создать карту бункеров. США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти, утверждает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в переговорной команде. Агентство отмечает, что меры носят временный характер, а Тегеран требует отмены всех американских санкций против Ирана. Ранее в МИД Исламской Республики заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с США. Известно, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если Трамп отдаст приказ возобновить атаки.
1: Без политики.
2: Белорусские школьницы победили в Европейской олимпиаде для девушек по информатике, которая прошла 12-18 мая в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В этом году в олимпиаде состязались 247 участниц из 68 стран мира. В копилке наград нашей команды 2 золотые медали, 1 серебро и 1 бронза. Высшую награду получила в том числе учащаяся 11 класса гимназии номер 8 Витебска Ольга Кунцевич. Серебряная медаль учащаяся 11 класса гимназии номер 2 Витебска Яны Денисюк. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, по восточной половине до 29 градусов тепла. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по восточной половине от 24 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. И ты на радио Витебск.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по восточной половине от 24 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по восточной половине от 24 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, по восточной половине от 24 до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск.
2: Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена.
1: Плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Ваша музыка на радио Витебск.
1: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.
2: Твои родные руки, летние морозы, я погреюсь рядом ты. Но меня не спросят то,

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Утро.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворяй.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 10, плюс 15 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.